Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну, здравствуйте, доброе утро! Это среда на календаре, 23 сентября. Все, наверное, какие-то погода, которую обещали вчера синоптики, что была вот сухая. И это сбылось, я был этому несказанно рад, ну, может быть, там совсем чуть-чуть. А сегодня это все завершается, и сегодня мы без зонтика никуда. Очень такая серьезная рекомендация, кто еще не выходил из дома, будет, наверное, зонтик, конечно же, полезен. С другой стороны, что мы хотели. Осень в самом разгаре, и все осенние прелести сопутствующие идут как бы вместе с ней рядышком. Ну и, конечно же, наша музыка, которая в любую погоду добавляет классное настроение и энергии. Что нас ждет впереди? Во-первых, конечно же, много музыки. Расскажем о погоде. Дорожную информацию собираем, рассказываем. Ну и 2 билета в Ларокко кому-то сегодня утром подарим. Обязательно. Плюс наше утреннее общение, которое никогда не прекращается. Наш WhatsApp работает 24/7, его цифра 25037. Поэтому, если что-то хорошее происходит вокруг себя, ты

0: ладно, давай тогда обсудим. Я начался хоккейный сезон, и новые страсти, лед на льду, все происходит. Появилось видео в социальной сети X о том, что произошло на одном из одной из игр между двумя командами. Даже есть название этих команд, наверное, мне столь важно.
1: Это, подожди, в какой стране?
0: У нас.
1: И выложили в сеть X.
0: X, да. Ну,
1: тоже странный выбор.
0: Пользуются.
1: Для того, чтобы никто не увидел?
0: Ну почему? Нет, тут много сразу же там все и написали об этом, сразу же все репостнули, все работает у нас. Тебе так просто кажется. Короче...
1: Я не пользуюсь.
0: Это понятно. Блин, я вас теперь пытаюсь. Ты мне сейчас сказала, я закрыла, и теперь вот где-то, как вы к Иксе вернуться назад? Я не знаю. Я смотрел это видео.
1: Но у тебя шансов больше, чем у меня. Я даже не понимаю, как в него зайти.
0: Да, потому что, ну, две команды. Гилгаю, мне кажется, они играли. Возможно. И случилось то, что случилось. Драка на поле с выбеганием родителей на лед.
1: Подожди, так это детский
0: хоккей? Конечно. Десятилетние ребятки там, 9-10 лет.
1: Да ладно.
0: Да. И, ну, драка-то ладно, понятно, это обычное дело.
1: Но это у детей.
0: У детей, да.
1: Или родители тоже... Нормально,
0: судьи там должны с этим обычно разбираться. Но выбегание на лед родителей для участия, ну, не в драке, конечно же, да, а в каких-то... Как сообщается, некоторые угрозы были в адрес судей и тренера.
1: Намыло.
0: И тренера... Ну, судью ладно, а тренера-то, как бы, я так понимаю, что противоположной команды.
1: Ага. Ничего себе.
0: И ты знаешь, ну, как бы... Очень часто в хоккей, ладно, такой эмоциональный спорт, но и любой другой спорт ты возьми, участие родителей с такими действиями, которые, ну, как будто бы немножечко чересчур. Да. Это достаточно распространенное явление, причем, мне кажется, в любом спорте. Разве я ошибаюсь?
1: Я вообще без понятия. И вот, ну, как бы прям родители настолько серьезно впрягаются за то, что
0: как
1: происходит.
0: Да. Ну, там, я понимаю, я могу по видео, судя по видео, да, там
1: спорный был самый такой сильный момент.
0: Активным было именно мамы были. Я же мамы, как бы, вот очень большое активно принимали участие. Скорее всего, угрозы от них исходили.
1: Понятно.
0: Ну, когда там моего сыночка кто-то клюшечкой там ударил,
1: понятно,
0: я иду на лед.
1: Тогда все, никаких претензий.
0: А, вот так даже, да? Скажи, пожалуйста, что бы заставило тебя? Ну, вот ты видишь, например, вселенскую несправедливость. Ну, допустим, вот твой ребеночек выступает.
1: Да.
0: В какой-нибудь дисциплине, в каком соревновании, да?
1: Он в театре выступал, что там он может?
0: Что бы заставило тебя выйти на сцену в театре и устроить там разнос?
1: Ну, ничего, он у меня как раз-таки был там не на главных ролях.
0: Ну, а ты выше такая, нет, встань сюда.
1: Справились, ничего,
0: бы
1: да. Куст, сынок, такой тоже.
0: Куст, он
1: Кусты
0: играл?
1: Кусты тоже нужны.
0: Ну, он Snoop Dogg играл? Слушай, ну подожди.
1: Так что, ну что?
0: Ну, ты просила там дать ему хотя бы цветок сыграть?
1: Нет.
0: Нет? Не ходила, нет?
1: Нет.
0: Или там, знаешь, такая, а давайте решим этот вопрос, у меня есть конверт.
1: Да, еще чего.
0: И он
1: нормально, куст хорошо. Легче убедить сына, что куст тоже хорошо.
0: Главное, там...
1: Для чего нам эти проблемы?
0: И летом пригодится, да.
1: Да нет, ну что, слушай, это тоже нужно.
0: Короче,
1: учить,
0: ребят.
1: Что в жизни так и происходит. Ну что теперь тут за каждую ситуацию.
0: Расскажите какую-то историю, где... Может быть, было... Может, я сейчас ошибаюсь, и там оправданное было выбегание на лед там в целом. Ну что, бывает же, ну часто мы видим несправедливость. Uh-huh. И тогда уже родительское вмешательство тоже важно, чтобы ребенок видел поддержку своих родителей, что они за него готовы идти, ну, то есть, как бы, горой. Но... Те ли это случаи, когда вроде...
1: Но когда мама лупит тренера на поле,
0: наверное,
1: и это
0: очень.
1: Снимает на видео, это хотел сынок увидеть?
0: Наверное, нет. Да, и ну, поделитесь, может, у кого-то тоже возникали ситуации.
1: Не поделитесь, а поделитесь.
0: Поделитесь на WhatsApp 25037, если такая похожая история когда-то в вашей жизни тоже происходила.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20. Это Топ 20.
3: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

Музыки у нас есть, давайте ее слушать. Один из треков Talk to You называется он. От 54 Ultra и NOTR. Я не знаю, как произносится это название, но как-то так, наверное. Также новинка от Becky Hill, которую мы не можем игнорировать. Очень крутая. Это называется Changes, это трек. И услышим мы его через 2 минуты ровно. Оставайся с нами на Топ Радио.

0: Ребята, и платформа, ну, изучает различные рабочие чаты и так далее. И, конечно, ну, я думаю, что в ближайшее время будет попадаться нам все больше и больше исследований. Тем более, что теперь всякую, ну, таким мелочи, как статистику подвести, так это вообще пуще простого.
1: Так.
0: Да?
1: Ну, есть такое выражение, если
0: есть такое, да?
1: Пуще простого?
0: Есть такое?
1: Проще пареной репы, можно сказать,
0: да,
1: если ты сомневаешься.
0: Проще пареной репы.
1: Молодец.
0: Кстати, теперь превращаешь я думаю, а как она выглядит?
1: Да, пареная репа?
0: Да.
1: Тебя цепанула эта тема?
0: Так, давай. Короче, ищи мне пока что пареную репу, я буду рассказывать.
1: Давай.
0: Возвращаемся к статистике. По изучению рабочих чатов, в данный момент в этой дисциплине играют русские имена, но как есть. Значит, имена, которые подвержены выгоранию. На третьем месте у нас Анны и Дмитрий.
1: Хорошо.
0: Если что.
1: И по алфавиту идем.
0: Жалобы на потерю концентрации, часто от них заметны и слышны. Забывчивость и проблемы со сном.
1: Подожди, вы можете еще раз? А что это за статистика?
0: Ну, определенная ИИ-платформа. Она изучила тональность рабочих чатов.
1: Ага, и в каких чатах, какие имена, люди под какими именами больше жалуются?
0: Да, больше жалуются, или берут какие-то, уходят там на удаленки, или берут там больничные и так далее. Значит, на третьем месте Анна и Дмитрий.
1: Да.
0: Значит, в этой группе у них не признано, вот, что у них эмоциональное и когнитивное истощение чаще
1: так,
0: всего.
1: Да.
0: На втором месте, внимание, Александры. Александра и Александр. Ну, то есть Александры.
1: Хорошо.
0: Чаще всего, между прочим, обладатели этих имен являются руководителями отделов, очень часто специалистами различных IT-сфер. Поэтому они стресс,

0: стрессоустойчивы, но находятся в этой вот зоне возможного выгорания. Руководители могут невольно заражать стрессом всю команду. Это значит орать на них. Наверное, нет? Ну, а как уже еще заразить стрессом?
1: Ну, значит, ну, я не знаю, но явно люди обладают определенным влиянием в таком случае. Значит, наверное, руководитель.
0: Руководитель? Слушай,
1: Александр Македонский.
0: Так, Александр, извините, вы сейчас заражаете меня стрессом.
1: Ух ты.
0: О, меня стрессом еще никто не заражал. Другие заболевания были.
1: Каким путем?
0: Но тут... Но стрессом еще не заражали. Класс. Короче, и теперь мы переходим торжественно к первому месту.
1: Нам нужны фанфары или какие-то аплодисменты, или может...
0: Нет, мы просто скажем, что на первом месте Катюхи.
1: Катюха!
0: Да, Катюха!
1: И вот это знаешь, Катюха!
0: Катя, возьми телефон.
1: А, Катя, возьми телефон. Такого джингла у меня нету.
0: Нету. Зато у тебя есть там Сережа бестолковый, который не приедет. Сережа!
1: Больше тоже
0: нет. Совершенно... Нет, уже врал.
1: Да, давно.
0: Итак, да, Катя, значит, во-первых, преобладают женщины с этими именами в сфере HR, бухгалтерии, финансах.
1: А, то HR есть... Катя?
0: Да, так, да, Катя HR.
1: Катюха HR, так. Ну,
0: именно. Ну, то есть в сферах с высоким риском выгорания. Частые жалобы, хроническая усталость, эмоциональное истощение.
1: А мы Катюх... долго... У Катюх, да. Мы долго будем игнорировать слово «рекрут»? И называть
0: рекрут.
1: Это...
0: HR. Нет, ой, рекрут вообще никто не использует.
1: Хорошо.
0: Рекрут как... это как будто бы человек деньги выбивает.
1: Ладно.
0: А HR сейчас очень популярная вообще работа.
1: Это супер популярная работа, да,
0: она
1: я знаю.
0: Она сейчас вообще карьерная лестница. Кто бы мог подумать, что у HR будет карьерная лестница?
1: А раньше как
0: они
1: называли?
0: Они просто набирают людей.
1: Они же в свой отдел сами тоже же набирают людей.
0: Ну да.
1: Чтобы быть стать HR-ом, надо быть HR-ом.
0: Мне нужна команда побольше.
1: И прийти к HR-у, и тогда
0: поэтому
1: HR тебя
0: наймет
1: на работу HR-а.
0: Приходят к Александру и говорят, не надо, вы меня слишком заражаете стрессом, нам нужна более большая команда.
1: Ну класс.
0: Чтобы вы ее заражали. Вот так.

0: 20 строчки нашего хит-парада, на мой взгляд, незаслуженно. Можно проголосовать и поднять его выше. В нашем топе это Zerb и Fast Friends. Но это новый трек, поэтому неудивительно. А также Том Грегори и Make It Right. Это то, что мы услышим очень скоро, буквально через 2,5 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Hei, mēs neesam Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
3: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея «Лека штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». «Лека штука». Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
4: Номер лотереи 9130.
5: Свел погодишь. Ну, вел быстень. Лиц там истрым бридем. Кад бус та сайота. Ну, та. Кад тагад вар. Viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu –

0: попалась мне одна теория, которую я не смогу пересказать так, как...
1: Так, как она была написана.
0: Как она была написана и услышана. Объясню. И теория о том, как в «Сумерки»... Ты смотрела «Сумерки», да?
1: Yeah.
0: Ну, все смотрели.
1: Ну, частично.
0: Ну, хорошо, сюжет-то примерно знаешь.
1: Примерно знаю, конечно.
0: Семья вампиров.
1: Да.
0: Карлайлы.
1: Да.
0: И там Эдвард Карлайл.
1: Да.
0: Главный Карлайл. Uh-huh. Как там его звали, не помню.
1: Карлайл Карлаевич.
0: Карлайл большой. Самый... Который врач был. Да.
1: Допустим.
0: Что делали все остальные...
1: Семье.
0: И,
1: один,
0: да.
1: был
0: вра...
1: а, слушай.
0: Один был врач, а Эдвард был, значит, учился в школе. Там еще парочку были, тоже учились в школе, потому что они молодо все выглядели. Там была еще жена. Короче, у них были крутые тачки, крутые дома. Там у них, понятное дело, они там, у них было много явно денег. Угу. Чем они зарабатывали? Это главный вопрос.
1: Но если который... один врач в Америке, он и может вытянуть...
2: Пишет, типа, а чем Каллины зарабатывали?
0: Ой, Каллины, боже мой.
2: Каллины. Один Карлайл, что
0: Карлайл, да.
2: деньги зарабатывал. И там в комментариях пишет.
0: Я надеюсь, там нет.
2: Ну, они могут очень быстро собирать лисички. Во время сезона лисичка. Я подумала.
1: Так. Так,
0: они реально, ну, то есть, ты, наверное, ты же не смотрел, это не в курсе. Они очень быстро могли передвигаться по лесу. Потому что они вампиры. Во время сезона лисичка они очень быстро могли собирать реальные лисички.
1: Да, но, понимаешь, они же на дневном свете не могли тусоваться.
0: А зачем?
1: Да, ночью очень тяжело лисичку найти.
0: А им нет, они же вампиры, им все равно.
1: Думаешь?
0: Плюс они же сумерки, они же жили в той зоне, где сумерки. Постоянно сыро, такой дождливая погода. Им...
1: Ну, там много лисичек.
0: Не, им дневной свет.
1: Слушай, я недавно думала о том, вот каково быть бомжом. И,
0: как вот, мы перескочили на эту тему. Но...
1: Вот я поняла, что это определенная степень моего пред-выгорания. Угу. И я начинаю думать о том, как это... Как, ну, я... Короче, можно же рыбачить. И эту рыбу продавать. Но конечно. Я поняла, что я никогда не видела торгующих рыбой
0: бомжей. Да.
1: Почему?
0: Не все бомжи покупают рыбу.
1: А почему?
0: А лисички вполне может быть. Вот, потому что непонятно, где он взял эту рыбу. А, никто не поверит, что ты ее... Слушай, а ты как ты представляешь, можно рыбачить? Ты знаешь, что, чтобы рыбачить, какая тебе нужна удочка, катушка, леска, крючки, поплавки, наживка?
1: Мне
0: опарыши надо купить, если где-то держать в холодильнике.
1: Подруга начала встречаться
0: с бомжом? По-моему, на лисичках проще. Слушайте, да,
1: с рыбаком. И, короче, они мне привезли карба. Ой, не краба, карп. Так. Огромный. Я не знала, что он... Вот такой карп.
0: Ну, кому ты покажешь? Слушателям?
1: Я тебе покажу. Вот такой.
0: Мне
1: у него плавники не отрезать. Чешуя. Я не знаю, это как у динозавра, я тебе клянусь. Это было невозможно вообще. Просто какую-то... Карпище! Такой, знаешь, можно было, я думаю, вот если бы я была бомжом, я пошла бы его продала бы. Я бы могла неделю купить. Я тебе говорю.
0: Жесть, у нас 36-й марафон, и мы сидим, просто транслируем все, что в мозгу в нашем сгенерировалось. А это, к сожалению, такие. Ой, а микрофоны включены? Извините.
1: Я поняла, давай.
0: Тысячи извинений. Короче, лисички тема, я считаю. Я думаю, что Карлайл, Каллины, боже мой, их фамилия, это точно. Каллины, вся семья Каллинов могла на это жить. Что скажете по лисичкам? Какие сейчас цены там на них? Я потому что собирать не пойду.
1: И Макалины могли бы жить из один дома.
0: Кто?
1: Ну, или как они? А там Макалкин. Я все напутала.
0: Макалкин?
1: Вот такой карп.
0: Чтобы вы понимали, Наташка Макалия Калкина сокращает до Макалкина.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну вот, наконец-то,
5: доброе утро,
4: спасибо.
5: Страна!
4: Полезная инфа прилетает, говорят. На лисичек было много, цены рухнули. Да, 2,5 евро за литр, я правильно понимаю? Надо время скупать лисички, они потом подорожают. Это же как биткоины.
5: Это как бензин, скорее.
4: Да, тут ближе к правде.
5: Нужно было раньше покупать.
4: Ты покупаешь, консервируешь и продаешь потом зимой. Может, так как-то? А ты говоришь, как?
5: С лисичками разберемся.
4: С лисичками, да. Как же? Чем зарабатывают калины? Надо выяснить. Какой у них бизнес? Как они зарабатывают? Ладно, ну что ж, доброе утро. Начало нового часа и в 8 утра.
5: Оставим калинов там.
4: Да, в нашей стране. В их сумерках. 23 сентября сегодня. На календаре среда. Всех приветствуем. Всем доброго пасмурного утра.
5: Все верно.
4: Но пасмурно только по погоде. Здесь-то у нас просто все. Большая просто энергетическая волна мощных классных треков, которые должны подействовать. Надеюсь, что в положительную сторону на твое начало нового рабочего дня.
5: Да, у меня, кстати, много вопросов к среде, поэтому сейчас вот обсудим.
4: Вопросы к среде от Натальи Г. Отличная тема.
5: Среда,
4: да, скоро будем выяснять после песни от Мари Гу и ЛСП. Далее на Топ-радио. Новинка.

0: Среда, типа середина недели. Но,
1: давай
0: же...
1: просто по всем дням. Понедельник, ты уже знаешь, среда. что ты его как-то не жалуешь. Ты вообще, понедельник для тебя совсем...
0: Да.
1: Хорошо. Про среду у тебя есть какие-то определенные...
0: Среде вопрос, да. Значит, среда.
1: Среда. Но типа не самый...
0: Типа, смотри, посередине, да? Но это же вообще не середина. Середина, на самом деле, это четверг. Понимаешь?
1: Ну,
0: среда
1: если мы берем...
0: не относится ни к какой середине.
1: Рабочая неделя.
0: Это обман, это все обман. Ну хорошо, но середина – это четверг.
1: Четверг – это середина всей недели.
0: И если бы, да, именно так. И если бы у нас было вообще логику соблюдать понедельник, вторник, среда – это третник. Почему переделали в среду?
1: Среда, типа ты словообразование
0: вообще,
1: сейчас пытаешься понять?
0: Да.
1: Потому что середина, середа, да.
0: Да, да. Да. А это неправда, это ложь.
1: Это третник,
0: четверг,
1: да?
0: Да.
1: Четверг?
0: Да,
1: пятница?
0: Вот четверг это среда. Понимаешь? Четверг среда,
1: так.
0: А среда должна быть третником. Понедельник, вторник, третник. Потом идет среда. Потом пятница.
1: Так.
0: Потом же суббота, воскресенье.
1: А воскресенье вопрос нет?
0: Нет, воскресенье, субботы вообще нету. Там вообще ничего нет.
1: Воскресенье понедельником называть, потому что ты воскресаешь после всех выходных. И идешь на работу.
0: Да, кстати, да, правильно. Воскресаем мы в понедельник.
1: А когда тогда седьмой?
0: Мы воскресенье не воскресаем.
1: А воскресенье как теперь будем называть? Нет, ну мы, в смысле, мы-то не воскресаем. Ну кто-то воскрес же когда-то. Почему не назвали? Но нас-то это в меньшей степени касается, поэтому мы должны больше...
0: Мы воскресаем в понедельник.
1: Да. Поэтому надо переименовать. Хорошо, как это называть воскресенье?
0: Кроватка-лежание.
1: Давай-ка кроватка-лежание. Семерник? Ну как?
0: Семерник.
1: Ну, что-то такое должно быть. Третник? Тоже не очень. Вторник, понедельник, вторник, третник. Нет.
0: Третник, да. Все.
1: А как еще? Может быть какой-то...
0: Понедельник, вторник, третник. Потом среда. Потом пятница. Вот так должно было быть. Все неправильно. Поэтому, ну,
1: то есть, ты
0: среда,
1: хочешь сказать, что
0: такая,
1: когда,
0: она...
1: когда придумывали неделю, уже заранее знали, что последние два дня будут выходные.
0: Да как всегда вообще все напутали, конечно. Да вообще, ввели людей в заблуждение. Мы сидим сейчас в среде, должны были в третнике сидеть. Это я вообще...
1: Да, ты Наташка.
0: Ты вот все это время ты жил и не понимал этого, но...
1: Это возвращает нас к сообщению, которое прислал наш слушатель про лисичку. Он там еще что-то про мухоморы писал. Ты так дошла до этой темы? Ты как бы поясняй, нам это важно.
0: Отберите у Горбачевой мухоморы.
1: Сколько можно?
0: Третник.
1: Не надо нам. Мы привыкли. А то завтра скажут, здравствуйте, среда. И приехали.

0: 23 сентября и третник на календаре. Так ты хотел, чтобы теперь мы...
1: Ужас, Нэтали. Пожалуйста, больше не надо.
2: Хорошо, ладно. Ну, возможно, сейчас, когда я выдвинула эту идею, моему сыну за меня стало стыдно. Так возможно. Ну, в принципе, он стыд за мать, он с этим чувством, конечно...
0: Живет.
2: Да. Встречаться не редко.
0: Это кредо твоей... Ладно.
2: Это нередко, да, нередко чувство. Ну, короче, нет, мы решили вообще сегодня поговорить о том, что, ну, у каждого из нас была ситуация, когда нам было стыдно за своих родителей. Придумали мы и...

0: поле подрались.
1: Не, ну,
0: там,
1: не,
0: родители, за космы друг друга
1: дети,
0: потягали.
1: Дети, у, ну, дети у... дрались, а родители выбегали решать какие-то проблемы, вопросы. И сначала угрожали судье, потом угрожали тренеру.
0: Да.
1: И потом угрожали прям, ну, я так понимаю, что... Ну, я не знаю насчет этого. Короче, да, и в этих случаях, ну, на мой взгляд, я не знаю, тут трудно судить, но по видео, конечно, типа, наверное, перебор с точки стороны родителей. Эмоции, как бы родители должны себя контролировать на поле, главный судья и тренер. Но что испытывают при этом дети... Я даже не представляю. Хотя они, ну, как бы 10-7 лет там, ну, сколько, 9-10.
0: Ну, ладно, ну, возможно, слушай,
1: но они такие, слушай,
0: ну,
1: что, может, твоя мать на лед побежала,
0: ну,
1: это нормально?
0: Ну, может быть, это такой покер-фейс, просто думаешь, мам, ну, ты опять, ну, да. Бать, ну, ты чего? Ну, короче, наши родители часто делают все нам во благо, но, ну, иногда, как сейчас дети говорят, могут навалить кринжа. Поэтому давайте про это дело и, собственно, все
1: обсудим. Ладно, я свою историю обещал, хорошо.
0: У тебя есть, да?
1: Да, есть, конечно, ну, как у всех есть. Я, ну, она не такая кринжовая, так, не скажем, ну, не, навалили. Кринжа, конечно, тоже. А, в общем, дело было на курорте, мне было 16. Мы поехали, и это было, вау, незабываемо. Мы поехали, мы были на Кипре, и там, значит, я чувствовал себя...
0: Все время забываешь, что ты из богатой семьи. Ну.
1: Да-да-да. Я, значит, чувствовал себя очень важным человеком, потому что я единственный, кто говорил по-английски. Спасибо, Ольга Петровна, за... Да, потому что 16 лет я свободна. Да, обучение. Да-да-да, потому что я... отлично. Ну, я мог говорить по-английски, и я был, наверное, одним из... Наверное, единственный вообще в нашей компании. Там были родители, они познакомились, естественно, с другими родителями, там, с какими-то еще компаниями.
0: Тебя использовали для Google
1: Translate. И меня использовали как Google Translate. Совершенно верно. Короче, ну, я же не мог везде быть и всегда. В общем, они когда-то, возвращаясь из какой-то... А я 16-летний ребенок, я напомню. У меня сейчас совершенно другие интересы. Да, а у них интересы были вернуться попозже в номер. Ну и по дороге, значит, проходя мимо бассейна, решаю, что отличная идея искупаться в ночном бассейне, как бы. А напомню, поездок у нас тогда было в то время не так много куда-либо за границу.
0: Конечно.
1: Поэтому ночное купание в бассейне, это было что-то из фильмов. Что они, в принципе, и сделали. И на утро об этом хвастались и рассказывали, говорит, и что-то странно, говорит, персонал себя вел. Я говорю, а что они говорили, что они кричали? Ну, они что-то кричали, что-то chemicals, что такое chemicals? Как мы ржали. Как мы ржали там всех. Знаешь, ну-ка, естественно, персонал кричал, нельзя уже там засыпано,
0: ну,
1: залитой
0: хлорочка,
1: химия, хлорочка и все это, да.
0: За ночь.
1: И я такой, вы серьезно? А вас не смутило? Да, да, они, наверное, там просто, да подумаешь, а мы что, нам весело, мы купаемся. Ну, мало ли там, правила у них, какие-то распорядки. Ну, нельзя вечер купаться. Ты иди со своими правилами, мы отдыхаем, Тагил. Да, в конце концов взяла. А он говорит, да нет, говорит, да хрен с ним с правилами. Говорит, вам же хуже будет, chemicals. Что хочет от нас?
0: И мама такая, зато краситься как-то вот как будто бы не надо.
1: Ну, нет, там все обошлось, конечно же, да, но сам факт, конечно, я поржал. Не зная языка, наверное, не лезть туда, где...
0: Да-да, вот эти Chemicals Brothers, может, он потом...
1: Оттуда.
0: Да.
1: Именно оттуда. Ребят, когда ваши родители навалили кринжа...
0: Давайте вспомним.
1: Да.
0: Мы их очень любим, но бывают разные ситуации.
1: Ну и также послушаем Hold Me от Tiesto и Jordan Show скоро на Заправе.
0: Chemicals.
1: А, кстати, было бы, да. Очень тематично сейчас. It's Murph и Fade into Nothing. Check my pronunciation. Спасибо, Ольга Петровна. Знаю английский. Немного. Через 3 минуты.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Nu, pakrišķi, atlīčnie skidki. Riepu garaža LV. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Supernova. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
9: Oh!

немножечко было стыдно за наших родителей, но только все бывает. Ну, бывает, бывает, хотим мы этого или нет. Короче, у меня мама пришла на такое мероприятие, праздник. Ну, она наряжается, любит так красиво так выглядеть. Женщина у меня приличная. И она скидывает такое пальто, поворачивается, а у нее такая новая такая маечка. И там огромными буквами написано «You». Я говорю, мам, ты где это? Кофту купила? В магазинчике. А там вообще-то с трассиками все-то. Как тебе? Я говорю, мамуль, мне это может быть и нормально. Я говорю, но тебе точно нет. Она такая, что такое? Я говорю, мам, ты знаешь, что такое? You. Она говорит, нет, ну там you, это ты. Ну все. Я говорю, ну вот ты. Да, а первую часть? Она, хорошо, что ты сказала! И, в принципе, плавненько удалилась с вечеринки. Ну, потому что, как говорится, в театр.

0: Я но, слава богу, это так популярно, что уже все знают, что это означает.
1: Да. У меня мамочка вообще не
0: туда,
1: вообще. Ну, теперь знает, но было немножечко странненько. Да, так что... Короче, так что, слушай, я помню, мы с подружками, короче, мелкие, тоже нам лет, не помню, там, 9-10, может быть, от силы. И были в гостях, и мама нашей подруги неожиданно начала рассказывать про уринотерапию и про то, как, значит, так, как она делает, как она и дочку свою лечила, в плане того, что компрессы делают. Короче, начала просто вот это все рассказывать. И мы просто сидели как дети. Я просто, ну зачем ты это говоришь?
0: Ну, слава богу, не все понимают, что такое уринотерапия. Наверное.
1: Это правда, да. Но когда тебе рассказывают про то, что да, и компресс.
0: С другой стороны,
1: компресс.
0: Сразу видно, кто понимает, что это означает.
1: Алло, да, это...
0: Очень сильно ржать с этого.
1: Да, да, да, конечно, тогда мы просто смотрели, зачем вы рассказываете это? Мы же, как дети, больше никогда это не забудем. Вашей дочери. Вы же понимаете.
0: Ну, бывает, да.
1: Ну, короче, да, наши родители как начнут что-нибудь рассказывать?
0: У меня у моего приятеля тоже был случай. Я думаю, что, ну, конечно, ему было сильно неловко. А он не выгрел собаку.
1: Да.
0: У него была большая собака. И он жил с мамой вдвоем. Отец то ли в море, то ли ушел в море и там же и остался. Как будто так как-то вышло.
1: Это
0: короче,
1: космонавт. Улетел космонавт, в космос.
0: Да, воспитание ребенка, ну, было такое, какое оно было. А мамы, которые одинокие, они не очень сильно... Как бы, и, в общем, летела собачья миска с какого-то там 9-го, 8-го или 7-го этажа вниз с криками. Какого черта ты опять собак не угнала? И он такой, я говорю, по-моему, слушай, говорю, там твоя мама только что собачью миску выкинула. Не-не-не, пойдем отсюда. Такое. 2-5-0-3-7, WhatsApp, истории, когда было, ну, как бы...
1: Ну, немножко стыдно за своих родителей, ну что, ну, правда,
0: тебе
1: бывает.
0: Или кому-то еще напиши, 2-5-0-3-7, наша история для нашего интерактива. Мы пока продолжим с классной музыкой. Всем классного, доброго утра.

Аварийная ситуация на дорогах и пробки столицы. Движение затруднено на Карле Улманегата в сторону Венебасгата. Примерно 10 минут там. Также там новый классный асфальт. Но, тем не менее, пробка остается из-за путепровода до этого самого и перекресток Венебасгата. Кстати, Венебасгата в сторону Карле Улманя тоже 10-минутная пробка. Даугавгривс перед Булю 20 минут. Также Булю перед в сторону Даугавгривс 10-минутное затруднение. На Дзирцема 15-минутная пробка в сторону центра. На переезде Золи тут Иманта, там 10 минут пробка с каждого направления в сторону переезда. Также движение затруднено на съезде с Островного моста по Улач, в сторону Сатаклыс потеряешь. Есть пробка примерно 10 минут. Также движение затруднено и на Гуннара Астрас 5-минутная пробка. Небольшая пробка, около 5 минут на Деглова. Небольшая пробка на Эритю, сторону Заментанского моста, около 5 минут. Бриебас, сторону Воздушного моста, 10-минутная пробка. На Густава Замгалагата, в сторону Бриебас, примерно 15 минут. А также 15-минутная пробка на Бриебас в районе Юглы. Шмерля в сторону Бриебас, 10-минутное затруднение. Из Югла, если двигаться по улице Югла в сторону детской больницы, там примерно 10 минут перед детской больницей и около самой детской больницы еще дополнительно 5 минут пробка. Также от стороны бумажной фабрики в сторону вот кольца того же самого детской больницы, Бикеринское кольцо оно называется, там тоже 10 минут затруднение. На Лубанас небольшая пробка напротив кладбища, также перед Сахарова. И небольшая пробка на Круспилс, большая пробка на Круспилс, около 20 минут, а также гранита в сторону Круспилс, 15-минутная пробка. На Латгалес 20-минутная пробка перед Южным мостом, что-то там случилось явно. Также движение затруднено на Латгалес перед поворотом на Круспилс около 10 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

0: ну вот история от наших радиослушателей. Когда немножечко было стыдно за родителей, за их какие-то действия, поведение, это могут быть разные истории, но они достаточно такие безобидные, потому что родители, конечно, мы любим, все такое, но иногда, такие, мам, пап, не надо, нет, не делай это, зачем? Почему? Короче, на отдыхе к нашему семейству подошел абориген и предложил мне сделать фото с верблюдом за 5 евро.
1: Да.
0: Мне не сильно симпатично это животное, я отказался.
1: Да.
0: Тогда он подошел к теще, она еще не в курсе была, и шепнул на ухо ей: давай по 3. Теща лупанула его пакетом и закричала: не буду. А, подожди, что он сказал? А, давай по 3. А,
1: ну, она говорит, не буду тебе чем тереть. Не 5 евро, а он говорит: давай по 3. Типа, по 3 и поднимешься на верблюда.
0: Да,
1: он
0: говорит, не буду я тебе ничего тереть.
1: Ну, а теща в этот момент подумала, что он ей предлагает что-то неприличное. Ударила его пакетом и говорила: не буду.
0: Давай по 3.
1: Извращение.
0: С тех пор цен на верблюды больше таких не было.
1: Угу.
0: Боже, одна из причин, почему верблюды подорожали.
1: Ну да, я понимаю. Ну,
0: как слушай, и лисички, да.
1: Конечно. Во-первых, наши все-таки родители, люди другого поколения.
0: Неправильно, да.
1: Разные такие вещи, конечно, не сильно прям-таки можно предлагать. Так.
0: Пригласил девушку домой.
1: Давай.
0: Жил, уже отдельно от родителей, пишет нам слушатель. Посидели, пообщались, пора домой провожать. Uh-huh. Выходим из квартиры, на лестнице мама сидит. Увидела в окна, что я не один дома. И не стала заходить. Но было интересно, с кем я. Окей, мы ушли. Ушли мы с девушкой, а мама за нами. Я говорю: ты чего? А она говорит: мне интересно, где она живет. Решили с девушкой, что мне пора. Вряд ли мама пойдет за ней. Девушка потом рассказала, что мама ее еще час за ней ходила. Та испугалась полить свой адрес и пошла к подруге ночевать.
1: Маме надо знать.
0: Надо знать,
1: из какой семьи эта девочка.
0: Где живет.
1: Чему она научит.
0: Кто ее родители.
1: Моего сыночку любимого. Гадостям каких-то небось. За дверью-то это закрывается. Чай будете? Чай.

0: Молодец.
1: Это ж класс.
0: Эту зовут Светлана, я же тебе говорил.
1: А я проверил совместимость.
0: Это твоя вот это...
1: Имена. Кто она по гороскопу? Хорошая девочка.
0: Итак, помню, у меня было лет 12.
1: А давай, куда ты все в одну кучу хочешь, да? Я думаю, были хорошие истории.
0: Так называешь историю кучи.
1: Паузу для того, чтобы...
0: Короче, друзья, да, давайте напомним. Мы сегодня обсуждаем те истории, когда нам было немножечко стыдно за наших родителей. Но они все это делают из любви. Но бывают переборщики.
1: Но все равно. 2-5-3-7-5-6-8.

0: kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti piespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053. Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
8: Ну, сейчас начнется.
9: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
10: Стоп. Рига стайл.
9: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на «Тикетшоп ЛВ». Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на «Бривимас 96».
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: утреннее шоу. И ты.
1: Несколько историй наших радиослушателей. А мы говорим сегодня о том, о ситуации, когда нам стыдно за своих родителей было когда-либо.
2: Когда родители, так сказать, навалили кринжа.
1: Да. И история следующая. Помню, мне было 12 лет. Мы вместе с мамой и ее подругой убегали от контролеров из трамвая. А чего?
2: Ну, это же не стыдно, это приключение.
1: Это нормально.
2: Да, да. Слушайте, а я, знаешь, о чем подумала? Короче, это наше такое поколение толерантное вообще само по себе.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, короче, вот бабушка моя, я помню, мы, короче, как-то пришли в гости с мальчиком.
1: Да.
2: Я совсем такая маленькая была. И он был еврейской национальности.
1: Так.
2: Но про что я совершенно там не думала. И у меня в какой-то момент бабушка просто принёс.
1: Она
2: говорит, так, а что это за жидовская морда?
1: Ужас какой.
2: Я говорю...
1: Осуждаю.
2: Я стояла, думаю, бабушка, как так вообще? Она такая, а что это такого? Я говорю, как? Раньше вообще, слово толерантность, его не существовало. Я потом так извинялась. Я говорю, да вообще... Она такая, почему кто-то обиделся вообще? Что такого?
1: Стыдно.
2: Не было у вас такого? Мне ужасно стыдно было. Нет? Сейчас стыдно. Эту историю, тебе сейчас стыдно.
1: Нам всем есть что подумать.
2: Да, это вообще это уже... Раньше, я говорю, вообще, потом я уже поняла, почему я перестала переводить кого-то в гости. Потому что, когда ты слушал
1: что,
2: какие-то...
1: вообще бабушка там
2: А когда дед смотрел телевизор,
1: какие там комментарии были.
2: Какие там, по его мнению, люди оттуда вещали? Там же вообще кошмар. А то, что я сказала, это вообще...
1: Ну, у меня единственное, что
2: это комплимент.
1: Не то, что стыдно, да, но было так немножечко неловко, когда неважно, с кем ты пришел в гости и кто у тебя в гостях, что вы делаете в твоей комнате, да? Бабушку никогда не волновало вообще, если ей нужна капустка, которая лежит на балконе заквашена. И я за капусточкой. Открывается дверь, балкон.
2: Да.
1: И я такой думал, а можно мне поменять комнату на без балкона, чтобы капусточка... Потому что почему-то на капусточка хранилась на моем балконе, да. И я за капусточкой была в любое время, будь то 8-7 утра.
2: А ты боялся, что она твои закладки найдет, да?
1: И я тебе напоминаю, да, я в юный, такой, у меня в гостях мог быть кто угодно.
2: Понятно. А знаешь почему? А с тобой могли быть диджеи, которые выступают как раз в Ларокке.
1: Ну давай
2: помню. Они в тот период были. Вот ты их пригласишь, вспомнишь про капусточку вот этого 2 октября?
1: Ладно,
2: это попозже. Там, где все начиналось, на Брюбе с 96.
1: Я тебя понял.
2: Билеты на ticketshop.ru, между прочим. Ну все, мы готовимся к тусовке.
1: Не-не, давай тебе просто отдельно за подтягивание анонса к любой ситуации. А тебе отдельно, конечно, мы тебя похвалим, поблагодарим. Но мы об этом обязательно в следующей части поговорим, потому что мы собираемся именно тогда и разыграть эти 2 билета, которые мы подарим одному из наших радиослушателей. Давай очень быстро. История. Было стыдно за папу, пишет наша слушательница. Он как полицейский решил меня на выпускной отвезти на полицейской машине с мигалками. Мне было так стыдно перед однокурсниками. Ужас.
2: А чё, круто?
1: Да, мне тоже кажется круто.
2: Ну, видишь, классно.
1: Нам сейчас, мы взрослые, нам сейчас это кажется круто.
2: Конечно.
1: Но наши дети сказали бы, нет, ты что делаешь?

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Доброе утро, страна! Приветствую тебя в Третнике! Сегодня...
5: Я думал, вспомнишь ты про эту свою теорию?
4: Я записала на листике, вот, Третник.
5: Иди календарь еще весь исправь. Ты же из тех людей, которые...
4: Я его переверну, только переверну. Ладно, я буду навязывать свои идеи всем. Направо-налево.
5: Всем в своей семье, чтобы тебе за них, чтобы им за тебя было стыдно.
4: Да, они, к сожалению, это чувство прекрасно знают.
5: Я просто объясню тем, кто нас час назад не слышал. Наташка подтвердила идею, что среда неправильно называется. Называть, поскольку это понедельник, вторник, второй день, третий день, значит, должен быть третник.
4: Да.
5: Ну и так далее.
4: Нас все время обманывали, друзья мои.
5: Да.
4: Мы должны что-то с этим делать.
5: Я думаю, тебе надо...
4: Нам нужно
5: предвыборной
4: обсуждать важные вещи.
5: Какая
4: экономика? Какие вам тут дырки в бюджетах?
5: А честно говоря, мне кажется, ну, как бы, разницы нет. Угу. По степени важности, потому что смотришь, думаешь, ну, как будто бы все так и настолько сильно прям
4: жалко,
5: важно.
4: Проголосуйте.
5: Да, что вам жалко?
4: За Горбачева вот... уже кто-то... Ладно.
5: Думаешь,
4: вспомнить?
5: Второй раз такую ошибку... Ну, по старой памяти, пожалуйста. У тебя хорошая предвыборная кампания могла получиться.
4: Ладно, не дай бог, это единственное, во что я в этой жизни не вляпусь. Все остальное будет замазано.
5: Какая-то есть. Но Топ-Радио, ты знаешь, оно как бы мы вне политики обычно. Ты не сможешь пользоваться своим положением.
4: Да.
5: По крайней мере, здесь.
4: Да я здесь вообще не могу ничем пользоваться.
5: Да. Потому что дай тебе волю, ты среду Третником назовешь. Это мы уже знаем.
4: Голосуем за Третник!

0: А я так, честно говоря, подумал, что мы сейчас, ну, пару историй расскажем, быстренько это обсудим, поржем, и все. А тут истории продолжают приходить, некоторые даже в режиме аудио, что тоже мы не будем игнорировать, да?
1: Ага.
0: Давай быстренько послушаем, это классная история. Только они не всегда у нас почему-то воспроизводятся. По причине...
1: Да, получится, нет?
0: Нет. А я не знаю.
1: И хорошее настроение не покинет.
0: Ладно, давай тогда прочитай. То, что...
1: Хорошо, давай я расскажу эту историю. Хочешь?
0: Не-не-не, тут прислали наши слушатели.
1: Итак, говорит, наш слушатель присылает. Мой дедушка, старый морской волк.
0: Волк.
1: Боевой офицер, постоянно гуляя где-либо, пел. Он говорит, меня от этого просто реально выворачивает. А говорит, а ему почек. А он идет, поет. Человек счастливый, на пенсии явно. А, подожди, нет, подожди, морской волк. У них, наверное, не было... У моряков же нет пенсии.
0: Как?
1: Нету.
0: А что нет?
1: Потому что они налоги платили раньше, там, я не знаю, как сейчас, в других странах, да, типа они больше зарабатывали, но пенсии у них не было.
0: Ого.
1: Да, ну, конечно. А, но другое дело, что если все-таки боевой офицер, значит, это служба, значит, тогда все-таки пенсия должна была быть. Поэтому, может быть, он и пел.
0: Или пил.
1: Да. Поэтому тут... Кстати, пьющие дедушки и бабушки и родители, а... Вот всегда, вот за это всегда было стыдно, конечно.
0: Там ну, это варианты. Это, наверное, да, это уже слишком такой другой...
1: Слушай, у меня вот так было, вот, ну, у подруги все время как бы стыдно, и я все время говорила, да ладно, классно у тебя дед, вот такой вот. У них всегда,
0: веселый.
1: Когда в день пенсии, да. Да, был всегда скандал с бабушкой, потому что ему нужно было свои копеечки забрать. Угу. Он всю жизнь пахал мне для того, чтобы его...
0: Вот. Ущемляли тут
1: да,
0: его права.
1: Да, и сразу сюда шел в магазин, ну, нормально. Зато он единственный, кто всегда нам давал конфеты. Я говорила, да супер. А мы потом еще эти бутылки могли сдавать.
0: Угу.
1: Сдавали, это тоже были денежки, опять конфеты. Я говорю, у тебя самый лучший дед в мире.
0: Ну, так это тогда не наша история, не в интерактив.
1: Ну, а ей было стыдно.
0: Им говорим историю, когда нам было стыдно за родителей. Вот одна из них. Ну, я смог, да.
2: Доброе утро, Топ-радио. Как раз. Вас слушаю сейчас, и вы знаете, стыдно по поводу родителей, знаете, где было? Когда к другу приходишь в гости, он это не спросил, наверное, у мамы или у бабушки, вы сидите и играете в компьютер, да, на то время компьютеры персональные появлялись, и мама приходит после работы или после магазина, его, и при тебе, когда ты там находишься и сидишь, начинает, ну, как бы, да, ему предъявлять, скажем так, и при тебе говорить, а что это тут делает, почему он здесь сидит, и так далее, ну, как бы, ты чуть сидишь, обтекаешь, и это не очень было приятно. Вот, ну в итоге, конечно, потом ты как-то. Она в итоге не тебе, да, говорит, а ему выгоняй его, еще что-то. И ты как бы маленький, тебе там 11-12 лет, и ты такой, ну ладно. И
1: я
2: пошел домой.
1: Я
2: это было кринжово.

0: логично, утром не спишь, малыш, в школу. В школу. Ну и Крис Лейк. И прикольный трек Long Jacket. Это все через 3 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Cūgaļas

0: 79 centi. Rimi. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19. Центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Джамбо одна штука 2,49. Lidl. Стоит того.
2: Volkswagen Festivals tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Хэну. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons, upeņu vai aveņu, 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold, 85 grami, ar Maxima lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
7: Правда? Какую?
6: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
7: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
6: Конечно.
8: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 23 сентября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +13, +16 градусов. Ветер переменных направлений до 8 метров в секунду.

0: Активное Morning Show на ТОП-радио.
1: Друзья, ну и не забываем, что уже в следующую пятницу, 2 октября, тусовка La Roca 26 Birthday Party. Все будет как 26 лет назад. Адрес, самое главное, тот же. Это Брибус 96 и все диджеи резидента клуба La Roca, а также Родион Гордин, отвечающий за формат Красной площади русской дискотеки, да. Я, отвечающий за формат Студио 69, как диджей-резидент этого клуба. Ну и, конечно же, диджей Кома, диджей Вортекс, диджей Питер Парти Папа. Все это будет происходить в пятницу, 2 октября, Брибус 96. Билеты на Ticket Shop LV. Ну, а у нас 2 билета для одного из наших радиослушателей, которые мы готовы кому-то подарить, правильно?
2: Именно так. Именно так. Я скажу, что это все дело такое очень ответственное. Поэтому, а мы люди, которые не любят ответственность, предпочитаем от нее избавляться.
1: Да.
2: Поэтому все люди, кто будут присылать определенные треки, которые ассоциируются у них исключительно со временем La Roca, когда мы все были молодые, красивые, заряженные, думали, что станем богатыми, вот этот весь период, да, мы их скидываем. И после чего Эндрю собирает это все в лукошко и засовывает в колесо фортуны. После чего мощно его раскручивает. Так, потому что у тебя что, бицуха, во? Что еще во?
1: Колесо,
2: не буду,
1: во?
2: Колесо, во,
1: раскрутка,
2: бицуха, во.
1: Скидываем все в наше WhatsApp лукошко на номер 25037. А все туда, название твоего любимого трека из La Roca. Мы перекладываем ответственность на удачу, на колесо фортуны. И кому-то повезет, мы послушаем его трек, послушаем его любимый трек из La Roca, подарим 2 билета на это мероприятие и повторим это все еще и завтра, и послезавтра.
2: Обязательно.
1: Так что давай, у тебя есть возможность, пиши. Единственное, что те, кто слушает нас в интернете, наверняка слышат это попозже.
2: Ага.
1: Поэтому
2: вы пролетаете.
1: Вы побыстрее. Не то, что попозже. Там иногда достаточно быстро все происходит. Иногда какая-то есть некоторая определенная задержка. Так что вы там осведомитесь. Потому что сейчас 9 часов 24 минуты. Примерно в течение 10 минут мы это все дело разыграем. Так что присылай свой трек на WhatsApp 25037.

такое, знаете, там же на такие особые музыки, которые фанатеют от Мадонны, говорят, что если развернуть наоборот запись Мадонны, то там получается как будто что-то, какой-то новый звук. Я не знаю, не пробовал, но знаем, что Мадонну как ни крути, звучит круто. Да?

0: слышали группу Morandi? Это же те, которые Angel, Stop Flying. Новинка от них вместе с Манбеком. Через 2,5 минуты проверяем.
1: Volkswagen Festivals tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Magazīni LATS представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ.
3: Номер лотереи 9130.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Латвийс Майзник Слил Майзе» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat. Sviest zelta 175 grammi. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grammi gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm forever. Oho, 40% atlaide un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Riepu garaža LV. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
8: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: А, да, я, ну, просто... Много. Много треков, которые прислали наши радиослушатели. Боже, вспомнили. Танцевай, полицай. Это вообще не Ла Рокко.
1: Танцевай, полицай. А мама шила мне штаны.
0: Было, тоже, тоже есть, есть.
1: Из березовой коры.
0: Ты читаешь, что ли, сообщение, да?
1: А что, нельзя?
0: Не-не-не, можно. Я к тому, что ты откуда-то взяла вообще. Так, ребят, давайте так, ну, чтобы подсказка, чтобы точно попасть в наш розыгрыш, не присылайте ссылки, пожалуйста, и присылайте один самый-самый любимый трек. Потому что, ну, как бы я все равно не могу, я вот вижу последний, я его добавляю. Итак, у нас получился очень внушительный список, и это Inanna Lonely, это Benassi Brothers, хит My Heart, несколько раз там было. Боже мой, даже Тимати у нас в клубе вспомнили. Мама шила мне штаны. Да, как Рига Стайл. Сей. Я даже не помню, кто это. Будем искать, если выпадет. Три шестерки Муэве. Продиджи, Аутоспейс. Парадокс. Алекс Гаудино, Дестинейшн Калабрия. Арива Прогрессива. И еще раз Арива Прогрессива. Это два разных человека прислали практически одновременно этот трек. Benassi Brothers. Просто Benassi. Бенни Benassi, Benassi Brothers. Такой трек. Короче, разберемся, если выпадет. Doggy Style, Benassi Brothers, Hit My Heart. Еще раз, да, как я уже говорил. Modo on Sway Polizei.
1: Я правильно понимаю, что каждая из этих музыкальных композиций отправляется прямо...
0: Раскручивается Ранде Мазером.
1: The winner is...
0: О, боже мой!
1: Ну, кто?
0: Это очень странный
1: Тимати?
0: Выбор.
1: Тимати?
0: Нет.
1: Когда мы в клуб Чикс танцуют.
0: Сейчас я буду искать, будет ли этот трек.
1: А
0: да, у нас есть даже в ротации он. Отлично. Так, это не совсем, как бы, я бы так сказал, что Ла Рокко. Это было бы некоторое удивление для наших диджеев-резидентов. Это DJ Coma, DJ Vortex, DJ Andrew, которые в следующую пятницу выступят на сцене клуба Ла Рокко. И, конечно же, DJ Peter Party Papa. Этот трек больше звучал, наверное... Короче, это Nana и Lonely. Ну ладно, ну...
1: Подожди,
0: если
1: а
0: у человека такие ассоциации... Ну, R&B у нас бы там было, да, там же такая...
1: Ну, подождите, знаешь...
0: Если у человека такие ассоциации, ну что мы можем сделать? Два билета только подарить. Поэтому, кто прислал этот трек, он звучит специально для всех. И для тебя два билета сейчас отправим.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 23 сентября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +13, +16 градусов. Ветер переменных направлений до 8 метров в секунду.

0: Ну, что у кого?
1: Мои дорогие, да. Мои дорогие, всех хочу
0: дорогие,
1: поздравить.
0: Дорогие, потому что тебе кто-то должен денег?
1: Нет, нет, я делаю ремонт, я всем должна. Да. Все выжидай. Я сказала, я Андрюхе сказала, я всех подсадила на крючок, я теперь всем нужна. Очень сильно нужна.
0: Ты всем должна, да?
1: Да, все специалисты.
0: Ну и кто
1: все...
0: у тебя, кто больше всех тебя
1: мебельщик
0: хочет?
1: Мебельщик пока что,
0: пока что, да? Угу. Кухонщик?
1: Нет, это я еще даже к этому не прикоснулась. О. Это я оставляю на сладенький
0: конец года. А все нормально разошлись с кухонщиками, которые делали в этом кухне?
1: А что у тебя?
0: Я, по-моему, я не знаю, ну как бы всегда скандал.
1: Да, то что? Нет.
0: Нет, нормально, да? Есть нормальное?
1: Не-не, просто цены неприятные.
0: Ну, ты скандал счастья.
1: Это, ну, с этого все начинается, сейчас уже приходишь, все такие, ну а что, вы видели цены на топливо? Вот с этого начинаются все диалоги, ты думаешь, о, все, значит, сейчас будет такой прайс.
0: Так, слушай, ну, нас ждет большая...
1: А что вы от нас хотите? Доставки подорожают.
0: Нас ждет большая осенняя рубрика «Ремонт с Натальей Г».
1: Нет, я сейчас закончу, я надеюсь. Ничего, все, я не хочу больше.
0: Никит, что мы скажем про ремонт, Наталья? Можно ли ремонт закончить и как?
2: Его можно остановить.
1: Да, его можно остановить, когда заканчиваются деньги. Это нормально. А что? Да.
2: И... Ну, потому что жизнь тоже вперед идет.
1: Конечно.
0: Живи без плинтуса. Ничего.
2: Делаю логический вывод. Жизнь — это ремонт.
0: Межкомнатные двери не так важны.
2: Ну, кстати.
0: Или ламинат.
1: На голове, чтобы
0: выбор
1: просто...
0: Выбор. Линолеум.
2: Вот красиво.
0: Это же борьба. Это вопрос альтернатив. Это насколько ты готова подстраиваться под ситуацию без денежки. Да, то есть ты можешь...
2: А у меня вопрос.
0: Главное, чтобы входная дверь была, а мешком ты уже хрен с ним.
2: А лепнина будет, Наташа?
1: Нет, ее еще не будет. Нет. Но стоимость плитки... И всех работ ощущение, что у меня будет лепнина. Это точно.
0: То есть ты будешь сама плитку просто клеить, и это будет называться лепниной. Я правильно понимаю?
2: Лепнина Шрёдингера.
0: Ну так, ждем тебя. Ждем в гости оценивать твой ремонт.
1: Размечтались, конечно. Потом еще у меня там плитки.
0: Никит, придем с тобой с блокнотиками, фотографировать, будем конспектировать. Так, ну здесь не долепила свою лепнину.
2: Я публикую материал в нашем ЖЖ.
1: Ой, друзья, как хорошо, что вы пришли. Смотрите, Никитка-то дальше будет продолжать эфир.
0: Ну все, мы покуражились уже, и хватит.
1: До скольки этот весельчак будет у нас?
2: Let's do посмотрим. Так точно.
1: А потом ты куда?
2: Потом, я думаю, что...
1: На стапу ела?
2: Ну нет, я как этот...
1: Какой маршрут?
2: Ну, я думаю, что я где-нибудь поближе тут закопаюсь, сяду, буду кофе пить и роман писать.
1: И как... О, ты будешь, у тебя такие планы, да? Ты все-таки сейчас рэп заменил на что-то более литературное.
2: Нет, ну рэпером про любовь читать зашкварно,
1: да.
2: А роман про любовь написать.
0: Ребят, сижу сейчас, наблюдаю картину. Наташка пытается докопаться до Никиты.
2: Давайте обсудим мою рукопись.
0: Это очень сложно, я уж хочу сказать. Вы можете попробовать это...
1: поймать и к ногтю прижать нереально.
0: Вы можете попробовать это сделать в следующие два часа на волнах Топ-радио.

Ребята, здравствуйте! Здравствуйте все, кому нравится и не нравится дождь, кто намок и не промок, кто смог и кто не смог, те, кто пользуется зонтом и резиновыми галошами, те, кто не выходит сегодня из дома целый день, а также те, кто уже добрались до офиса и успели немного посушиться, вот и получен ответ на вопрос, зачем нам офисный фен, верно? Добро пожаловать в сезон дождей, красота вокруг просто неописуемая. Я вас всех благодарю за то, что вы находитесь на волне топ-радио. Максимально верно делаете. Это, как минимум, одно уже хорошее решение было принято сегодня, в этот день. А сегодня у нас 23 сентября. А еще сегодня трэш-дена, друзья. Трэш-дена. День, который, можно сказать, неделю пополам. Большая часть, можно уже сказать, позади. Впереди только дожди. Как пел Игорь Корнелюк. Я просто не могу вам лгать. Сегодня будет дождливо. А это, кстати, довольно здорово, потому что, когда идет дождь, дороги мокнут, но стоит один, дождем не тронут. О, господи, это я вспомнил касту из 2002 года. Срочно музыку!

солнечный свет и три способа обойтись без него. Без всего того, к чему мы летом привыкли. Да, друзья, совершенно верно. В эфире рубрика «Топ-3» на Топ-радио. И сейчас я расскажу вам три способа, как справиться с отсутствием летнего солнца в небесах. Прямо сейчас все затянуто. Это тоже довольно классное время, друзья. Сейчас я вам это докажу. Способ первый, богатенький. Это если у вас есть лишние средства, вы просто отправляетесь на юга. Вот что вы делаете. На втором месте у нас разумный способ. И это, конечно, витамин D. Я, безусловно, не обладаю медицинским образованием, чтобы о чем-то вам говорить настоятельно. Я не ваш лечащий врач, иными словами. Но, говорят, помогает. Я планирую в этом году попробовать, наконец-то. Мальчику 40 лет. Ну и, наконец, эмоциональный — это осознать, что лето, в принципе, было так себе. Ну, давайте согласимся. Лето — одно сплошное название, и все. 3 месяца ожиданий. Дождей было больше, чем осенью. Ну, ей-богу. Скажут, конечно, что лето было таки. Ну, было и было. Осенью будет еще классный листопад обязательно. И все это золото волос, вот эта вот красота, которая поэтам очень нравится. И, может быть, даже удастся походить, пошуршать листвой, да? Горячий шоколад у камина, в пушистых свитерах. Вот эта романтика. Господи, какая гадость!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня 23 сентября в Латвии преобладает прохладная осенняя погода с периодическими дождями. В столичном регионе и крупных городах страны температура воздуха держится в пределах 10-14 градусов. Давайте посмотрим. В Риге временами дождь 13-14. Даугавпилс чуть прохладнее, 10-11 градусов, небольшие ливни. В Юрмале временами дождь 13-14 градусов, облачно. В Лепое 13-15, кратковременные дожди. В Венспилсе небольшой дождь 12-14 градусов.

А загадки 20 века – это, конечно, Бермудский треугольник, а также денежный вопрос, куда деньги деваются после выходных, где они, не могу досчитаться. Ну и очень-очень важный вопрос, который даже сейчас актуален в 21 веке. Откуда на побережье Французской Британии уже более 40 лет появляются телефоны в виде кота Гарфилда? Это очень серьезная теория конспирологов. Дело в том, что еще в 80-х годах местный житель нашел в морской пещере неподалеку от побережья Британии открытый контейнер с катафонами. Их постепенно вымывало водой, и с тех пор они то и дело оказывались на берегу. При этом откуда взялся сам контейнер, так и не выяснили. Вы знаете, абсолютно зловещая штука, потому что кот Гарфилд, напоминаю, это мультяшный, рыжий, упитанный кот. Вся его жизнь состоит из постоянной охоты за лазаньей, как сейчас помню. Кот Гарфилд был в моем детстве в форме мультипликационной, а потом даже был фильм. Был фильм, в котором кота Гарфилда озвучивал мой любимый комик Билл Мюррей. Я обожаю Билла Мюррея. Ну, топ-5, давай так. Среди кинокомиков 100% Билл Мюррей — это вечная бронь. И вот, значит, я смотрю экранизация мультяшки «Кот Гарфилд» и Билл Мюррей. Я бы никогда не купился. Но и Билл Мюррей говорит, что оказался в составе творческой группы, ну, совершенно случайно. Говорят, его обманом туда заманили. В общем, экранизация мультяшки про кота Гарфилда отвратительна. А почему я вам об этом рассказываю, я уже толком не помню.

да-да, песня, которая что-то напоминает. Если вам кажется, что эта песня вам что-то напоминает, то вам не кажется. Когда кажется, надо выпить кофе. Знаете, кофейная пауза – это то, о чем всегда уместно разговаривать. Рабочий день очень часто опирается на такие вещи, как кофейная пауза, потому что утром ты приезжаешь, проверяешь имейл рабочий, делаешь какие-то рутинные дела, например, завариваешь кофе. Потом немножечко надо поработать. Ну, пожалуйста, чуть-чуть поработай, после чего что? Правильно, кофе. И вот сейчас на часах уже 10:32. И, что за время? Совершенно верно. Время выпить кофе. Если вы в дороге находитесь, осведомитесь, пожалуйста, о том, где ближайшая автозаправочная станция, чтобы там что? Правильно, правильно. Люблю черный, без сахара. Это прям моя прерогатива. Я очень выгодный друг. На меня никогда не надо покупать сахар. У меня дома пачка сахара стоит. Ну, полугодиями, вы знаете, впору кому-то его отдавать, потому что сахар, конечно, не портится, но хоть какой-то с меня толк. А раньше пил с сахаром, и мне казалось, что это очень здорово, пока однажды сладкий кофе на клавиатуру MacBook'а не пролил, и с тех пор в жизни что-то радикально поменялось. Перестал вот это вот, знаешь, вредную пищу. Сладкий кофе, как его еще назвать? Кстати, слушайте, знаете, что если кофе вам кажется слишком горьким, то это отчасти может означать, что вы супердегустатор. Дело в том, что людей делят на недодегустаторов, дегустаторов и супердегустаторов. Это зависит от количества вкусовых рецепторов у вас на языке. У всех по-разному, у всех по-разному. И если, например, вы супердегустатор, то вкусы вы ощущаете интенсивнее. Например, брокколи вам кажется горче, кофе тоже может показаться вам слишком сильно горьким, нежели другим. Вот вам и тема для разговора в следующий раз, когда вы что будете делать? Пить кофе!

ведь это прекрасная группа. Кто не любит группу «Моя Мишель», того сердца нету. Ну, может, есть, я не знаю, конечно. Просто хочется похвалить творчество. Это классная штука. И в свое время они ведь распадались. Они долгое время не могли найти свою аудиторию. Я думаю, что группа «Моя Мишель» — это ходячая иллюстрация того, как упорство и труд все перетрут. Ну, ей-богу, серьезно. Часто бывает, что очень-очень талантливый исполнитель не может пробиться в высший эшелон индустрии. Во-первых, не очень-то сильно и надо, правильно? А во-вторых, мечта остается мечтой до ее сбычи. И чем больше ты предпримешь попыток ее реализации, тем лучше у тебя шансы. Тем выше шансы на то, чтобы достичь желаемого. Очень многие талантливые ребята бросают на полпути. Но если вы один из них, пожалуйста, вспомните, что группу «Моя Мишель» динамили годами. Это была группа, она из Благовещенска. Знаете, насколько далеко Благовещенск? Я не знаю, но, судя по названию, это очень далеко. Это ближе к Китаю, чем к нам. В общем, когда ты так далеко находишься от эпицентра событий, тебе говорят, да, здорово, приезжайте, а вам по железной дороге ехать двое суток. Ну, конечно, это очень сложно. Поэтому они годами добирались. Можно сказать, как Ломоносов пешком. Ну, серьезно. А в результате вон какой громкий проект, вон сколько красивых песен. И самое главное, что все только начинается. Я думаю, что все только начинается. Вот у нас с вами планов громадье, друзья. В следующем часе мы с вами будем разыгрывать билеты на вечеринку, посвященную 26-летию клуба «Ла Рока». Это тоже клуб, который существовал давным-давно, но сколько культурного шлейфа после себя оставил. Ай, молодца!

Ребята, кто-нибудь, отключите ливень в Бебербете. Таня не может до машины добраться. Час заканчивается. Напоминаю, в следующем часе нам с вами разыгрывать билеты на вечеринку по поводу большого события. Оставайтесь с нами.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Момент настал, друзья, момент настал. У меня в руках, точнее, в виртуальных руках, билеты на вечеринку 2 октября. Уже совсем скоро состоится по адресу Бривибас 96А вечеринка La Rocca 26 Birthday Party. Что это означает? Уже 26 лет минуло с момента, когда легендарная La Rocca впервые двери свои открыла. Как это было давно? Я знаю, что многие этот момент помнят, и 2000 год тоже помнят. Я предлагаю вам, друзья, если вы относитесь к когорте почитателей этого потрясающего клуба, звонить на 25-0-37. Звоните, я отдам вам билеты. Практически за бесценок. Ой, извините, не так надо было сказать. Ничего сложного делать будет не надо, друзья. Нужно будет просто. А впрочем, давайте общаться. Давайте обсуждать. Итак, я приветствую. В эфире появляется Алексей, верно? Алексей, вы меня слышите?
1: Да.
0: Дружище. Да. Как поживаете? Все хорошо у вас?
1: Все хорошо.
0: Ну, слава богу. Поговорим про 2000 год, когда открылся клуб La Rocca. Вы этот момент застали?
1: Да, конечно.
0: Я задам вам 3 вопроса, а вы мне, пожалуйста, на них четко ответьте, и тогда я просто отдам вам 2 билета. Алексей, согласны?
1: Хорошо, попробуем.
0: Итак, 25 августа 2000 года открывается La Rocca. Леш, какой это был день недели?
1: Суббота, наверное.
0: Так, нет, дружище, это была пятница. Хорошо, хорошо. Стоп. Алексей, я задам еще один вопрос. И если вы мне на него ответите, то тогда продолжаем. А если нет, то тогда сори, ладно?
1: Хорошо.
0: Алексей, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Кто по гороскопу La Rocca? Так, ну, 25 августа. Вспоминай, Лех, вспоминай. Давай. Кто?
1: Ну,
0: так. Давай, быстрее. Очень долго. Ай, дружище, нет. Я, видит Бог, я тянул как мог. Алексей старался. Ну, а мы тем временем познакомимся с... Алло. Добрый день.
2: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как вас зовут?
2: Серега.
0: Сереж, выключите, пожалуйста, радио. Я прошу вас, Христом Богом молю. Так, все, отлично. Сереж, итак, какой день недели был, когда La Rocca открылась?
2: День недели.
0: Но!
2: Пятница.
0: Правильно! Отлично, на второй уровень проходит Сергей. Вопрос номер 2. Кто по гороскопу La Rocca? Сережа. 25 августа. Ну, быстрее, брат. Не вздумай гуглить. Говори, как есть. 25 августа. Это?
2: Это август. Это что у нас?
0: 3, 2, 1. Отнюдь. Нет, Сереж, не получилось. Это не лев. 25 августа. Это еще другой знак зодиака. Итак, поприветствуем. Алло, добрый день, здравствуйте.
3: Добрый.
0: Как звать?
3: Николай зовут.
0: Коля, очень приятно.
3: Ну, в пятницу Дева это 28.
0: Дева, совершенно верно. Все, Коль, ну, победа, можно сказать, у вас в руках. Последний вопрос ответите, и все, и вы победили.
3: Да, слушаю.
0: Итак, La Rocca, в переводе с итальянского, крепость, рука или красный? Коль, ну?
3: Красный.
0: И мы прощаемся с Николаем, друзья, потому что отнюдь. И сейчас 25-0-37. Можно сказать все. Путь в эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Влад.
4: Здравствуйте.
0: Как поживаете?
4: Хорошо.
0: Амиго, какой день недели был, когда La Rocca открылась?
5: Пятница.
0: Неплохо. По гороскопу La Rocca кто?
5: Ну, как говорили, уже Дева.
0: Отлично. А в переводе La Rocca как с итальянского?
5: Крепость.
0: Правильно! Никола Тесла. Ну, ничего себе. Вот же ж вам повезло, да? Вам ваши конкуренты дорожку расчистили. Коль, давайте скажем парням спасибо.
5: Огромное вам, ребята, спасибо.
0: Коль, пойдете, значит, 2 октября в La Rocca, будете там плясать, веселиться, и не один, а со второй половиной. С другом пойдете или с девчонкой, Коль?
5: Да, с супругой, только не Коля, Влад.
0: А, извините, а я вас все это время Колей называл, да? Ларок и Николай — это просто очень сопряженные вещи. Так, Влад, смотрите, вы получаете 2 билета. Я вас поздравляю. И Ларока по-итальянски — это действительно крепость. А красный по-итальянски как?
5: О, я не скажу, не знаю.
0: Росса. А рука — это мано. Теперь мы с вами знаем. Влад победил. Влад молодец. А я путаю имена, вы, друзья, не удивляйтесь. У меня уже давно деменция.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В Риге и крупных городах температура воздуха в пределах 10-14 градусов. Преобладает прохладная осенняя погода с периодическими дождями. Уже завтра нас с вами ожидает день без существенных осадков. 14-15 градусов. Это завтра. Затем пятница, небо снова затянет. Синоптики прогнозируют затяжной, временами сильный дождь в пятницу. В субботу погода начнет улучшаться, а в воскресенье самый комфортный день недели. Будет преобладать сухая погода с солнечными интервалами. Это ли не замечательно? А сегодня дождь. Сегодня носите резиновые сапоги.

Мне безумно нравится то, как встраивается, то, как вписан в квадрат нашего эфира вот такой вот материальчик. Вы же точно узнали эту песню? Она где-то из ранних-ранних 2000-х. Слушайте, я коротко не расскажу. Была такая группа Matchbox 20. Они играли, ну, полу-поп, полу-гранж. Такую гитарную музыку с интересным вокальным решением мужским. Вот Роб Томас только что нам пел, но тут он уже соло. Дело в том, что группа Matchbox 20 долгое время существовала, ну, где-то между популярностью и, ну, таким полу-авангардом. Ну, был запрос на такую музыку, но не у самого широкого круга. А вот работаешь, и надо как-то дальше двигаться, правильно? И вот у Роба Томаса случился счастливый билетик. Он спел вместе с группой Santana на альбоме Supernatural. Он спел песню под названием Smooth. Помните, она? Just like the ocean under the moon. Just the same. Извините, я просто хотел напомнить звучание этой песни. После чего группа ему стала не нужна. Он стал звездой. Он отправился в сольное плавание. И не зря по большому счету. Потому что как минимум один большой трек он в сольном формате создал. Что это значит? Это значит, что я не удивлюсь, если Роб Томас, счастье ему и здоровью, до сих пор гастролирует. Исполнять ему достаточно буквально 3-4 песен. Забирает гонорар, отправляется домой. Дома откупоривает бутылку безалкогольного. Садится, смотрит телевизор и думает: да, жизнь удалась. Спокойствие, радость, карьера. Вот буквально врагам назло. Да здравствует шоу-бизнес. Прекрасная вещь, если тебе, конечно, в нем повезло.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

прочитал историю про мужа Тейлор Свифт, и его имя вам ни о чем не скажет, потому что не всем что-то скажет имя Тейлор Свифт, так что здесь ворота.

Это кисельные берега молочной реки. Всем. Вот чем богаче, тем более молочные берега. Очень простая схема. Ты рисуешь красивую картинку, перспективы. Берешь средства, средства заканчиваются, а ты, вопреки тому, как выглядит тренд, убеждаешь человека, что вот-вот средства появятся, они на самом деле растут. Это просто цифры, они обманчивы, вы неправильно их читаете, уважаемый муж Тейлор Свифт. Ну, он и верил. Оказалось, что шестизначная сумма утекла в чужой карман, и это выглядело как действительно история хулиганского обмана, но нет. Восторжествовала справедливость, негодяя наказали и в тюрячку упекли на 11 лет. О чем нам рассказывает с вами эта история? Во-первых, если у вас нет лишних 11 лет жизни, вы, пожалуйста, старайтесь обманом не промышлять. А то, если будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем-ежом, и это весьма-весьма убедительная угроза. Ну а с другой стороны, приятно поговорить про мужа Тейлор Свифт. Мне кажется, про все, что связано с Тейлор Свифт, приятно говорить. Я предлагаю вам, если вы не знакомы с Тейлор Свифт, просто сейчас ее фотографию в Гугле найти, полюбоваться, песни слушайте, но попозже. Пока что слушайте Топ Радио.

Не знаю, как вы, я считаю, это лучшие 2 часа суток, те, которые мы с вами уже практически провели. Но почему-то я еще не успел рассказать вам никакой действительно полезной информации. Все вайбим, да вайбим. Согласитесь, это неправильно. Перекос не в нужную сторону. А вот, например, в Японии тоже перекос наблюдается. И давайте обо всем по порядку. Стало больше 100 тысяч людей старше 100 лет в Японии впервые за всю историю. И 90% из них женщины. Вот так перекос. Почему? Наверное, потому что у женщин не было жен. Вот они и живут так долго. Рекордно низкая рождаемость. Это про Японию. Да, и, в общем-то, 120 миллионов жителей Японии. И кто будет всех этих вот бабушек содержать? Вопрос. Запрос на статью для ухода за пожилыми в Японии. В общем-то, раньше хватало 2 миллиона человек. Сейчас уже 2,5 миллиона человек должны заниматься уходом за взрослыми, за сеньорами в Японии. И это неплохая возможность подзаработать, если вам нравится путешествовать и вы ищете какое-то новое призвание в жизни. Просто подумайте об этом. Ну а чтобы веселее думалось, друзья, вот, значит, смотрите, запоминайте. Заходите в офис, говорите: вынужден заявить, что текущие условия работы и организационные процессы перестали соответствовать моим ожиданиям, профессиональным стандартам. В связи с этим я рассматриваю вопрос о завершении трудовых отношений в рамках действующего законодательства. Прошу подготовить соответствующие кадровые документы для оформления моего увольнения по собственному желанию. Отправляюсь в Японию следить за бабушками. Или же вертел я вашу буровую, несите книжку трудовую.

А у нас 11.57. Скоро смену сдавать. Сергей Литвинов будет работать с вами, дорогие друзья. Прошу любить и жаловать. Новость номер два уже завтра возвращается из отпуска Рузанна. Что это значит? Это значит, все вернутся на круги своя. Хочу поблагодарить абсолютно каждого. Все слушатели Топ-Радио — большие-большие кармические чемпионы. Берегите себя, постарайтесь как можно меньше залипать в социальных сетях. До свидания, всего хорошего. Меня Никита зовут. До скорой встречи. Когда? Время покажет.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Главный герой в этом треке постоянно задается вопросом «Do you think about me?» «Думаешь ли ты обо мне?» Несмотря на то, что жизнь продолжается, мысли о прошлом его не отпускают. Сегодня у нас уже будущее. 23 число этого дня еще у нас в жизни не было. Да, среда была уже неоднократно, но конкретно этого дня не было. Давайте ее проживем, эту середину недели.
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На ТОП-радио.
0: С большими хитами проживем. Дойдем до конца этого пасмурного дня и не будет. Завтра даже будет легче, лучше. Погодный спойлер. Более подробно о погоде в середине этого часа. Ну а далее до конца этого музыкального часа без рекламы. Хит за хитом вам дарит

Марафон, и, как я уже сказал, он состоит из 15 треков, уже чуть меньше. Без рекламы, что мы будем слушать и общаться. И рубрика «Не звучит сегодня» начинает свою работу музыкальную, несложную, нетрудную и очень классную, с трека, который почти 5 минут. И поэтому мы начнем его слушать с первой минуты и 15 секунды. И, возможно, именно это послужило причиной, почему оно у нас в итоге не зазвучало сейчас на радио. Есть, ну, как бы, такое ограничение до 3 минут. Не всем песня может понравиться, а 5 минут, если она длится, сами понимаете, очень великий риск, что человек просто закончит на сегодня слушать это радио. Поэтому многие, в том числе и музыканты, делают по 2, 2,5 или максимум 3 минуты трек. 24-го года он, и, дамы и господа, встречаем здесь суперзвезд, которые вам, ну, очень известны. Это Мартин Гаррикс, Сэм Вокс и Джеймс. Джеймс отвечает за вокал и гравитация. Герой хочет избавиться от груза, давление и проблем, которые тянут его вниз, отпустить все и буквально оторваться от земли, оказаться там, где его проблемы больше не достанут никогда. Прям я думаю, что половина хотела бы именно так и оказаться там, где есть вечное лето, нет никаких забот и можно до следующего летнего сезона просто поспать, посидеть. Поэтому по настроению это не любовная песня, а скорее про свободу, побег от давления и внутреннее освобождение. Интересная история вообще у Гаррикса и Сэм Вокс. Они дружат уже более 15 лет, еще в начале карьеры играли Back to Back. Gravity, этот трек, который мы уже начали слушать, стал результатом этой давней дружбы. Впервые они показали его на музыкальном фестивале в Майами 24 года, после чего он стал постоянной частью сетов Гаррикс. Так что послушаем то, что не звучит на радио, но то, что звучит на сетах у Гаррикс прямо сейчас, здесь на Топ Радио, хит за хитом.

0: Ну а сегодня в среду мы топчем лужи, а не песок. Хотя, возможно, у кого-то были сегодня планы отправиться на море и потоптать влажный песок. Так себе удовольствие. Зато мы получили удовольствие в августе, когда только появился этот трек. Он стал лучшим за весь август на нашем радио. Санта-Лучия тогда показали практически идеальный результат. Два вторых места и два первых места. В итоге 98 баллов. Опередили они Like a Child Armin van Buuren, который уже покинул наш топ. Но Armin van Buuren's Like a Child тоже был хорош. В июне и в июле он стал лучшим за весь месяц. У нас еще один чарт на этой неделе пройдет. И уже в октябре, в самом начале, мы будем подводить итоги не только недельного хит-парада, но и узнаем лучшую песню за весь сентябрь. Возможно, вновь будут тут Guys of Brothers, а пока они пятые.
1: Пятая позиция.
0: Ровно три года назад на этом пятом месте находилась другая замечательная композиция, которая тоже достигала первой строчки, но ровно-ровно вот год назад она была тоже пятая, тогда вниз на 2-13 недели в топе Эдвард Майя.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: мы продолжаем с вами наш музыкальный марафон без рекламных пауз. Сейчас прервемся, тем не менее, на прогноз погоды. Это важно. Также у нас спортивные новости, Формула-1 и футбол. На этой неделе нет ни Лиги Европы, ни Лиги Чемпионов, но, тем не менее, есть о чем рассказать. Звезды тоже болеют. Один из них заболел. Вот об этом совсем скоро. А пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем в Латвии пасмурно и облачно, временами идут дожди, ветер умеренный, а на побережье Курзамы порывы северного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале 11-13, 10-11 тепла в Латгале, в Видземе 12-15, в Курзамы 11-15. В Риге пасмурно, ближе к вечеру облаков станет меньше, после обеда ожидается сильный, а нет, слабый ветер и штиль. Температура воздуха повысится лишь до 13.

Совсем уже скоро у нас новости спорта. Пока оставляю у вас классную музыку. Это Гордо, Рейнар Зоневелд, Лока-Лока. Трек, который будет бороться за победу в годовом хит-параде Топ-Радио в декабре месяце.

Возможно, для грибников это хорошая новость, потому что грибов это важно. Засуха плохо, но и много осадков тоже плохо. Ну, вроде как у нас нет в последнее время сильных больших ливней. По крайней мере, могу судить по Риге, в которой нахожусь каждый день. Вообще, в целом, сентябрь, не знаю как вам, но мне очень нравится. Достаточно приятный. Хоть и сегодня мокрый. Так что крепче держитесь за баранку, шофер. О Формуле-1, о гонках мы еще поговорим, а пока о футболе. Эрлинг Холланд может стать одной из главных трансферных целей Баварии. Мюнхенский клуб уже изучает ситуацию с нападающим Манчестер Сити. В Баварии рассчитывают, что Гарри Кейна останется в команде еще на 2-3 года. При этом клуб заранее рассматривает варианты на случай его будущего ухода. Помимо Баварии, интерес к Холланду могут проявлять Реал и Барселона. Потенциальный трансфер норвежца может состояться уже в следующем году. Стоимость Холланда оценивается в такие приличные 220 миллионов евро. Барселона снова временно покидает Камп Ноу. Следующий сезон этот клуб проведет на стадионе Олимпик Льюис Компанис, а возвращение на домашнюю арену запланировано в январе 28 года. Реконструкция. После реконструкции Камп Ноу сможет вместить 95 тысяч зрителей. Позже вместимость планируют еще поднять, увеличить до 105 тысяч людей. Из-за задержек с реконструкцией Барселона получила дополнительное финансирование в размере почти полмиллиарда евро. Нормально. Общая стоимость проекта приблизилась к 2 миллиардам евро. А обновленный Камп Ноу должен принять финал Лиги чемпионов 2029 года. Кильян Мбаппе заболел перед матчем сборной Франции с Турцией в Лиге наций. Мбаппе симптомы похожие на грипп. При этом француз может принять участие в матче. Встреча Франции и Турции пройдет в Турции. Ну и последнее перед музыкой. НХЛ рассматривает возможность расшириться и сделать это за счет 33 команд. Новая команда может появиться в Техасе. А главными кандидатами на ее размещение считаются Хьюстон и Остин. Конкретного решения пока нет. Больше информации будет к декабрю.

0: Ну и последнее в этом часе. Новости спорта Формула-1. Гонка Гран-при Азербайджана в этом году состоится в субботу. Обычно мы привыкли видеть гонки в воскресенье. Вот у максимум спринт. 26 сентября, нетрадиционное воскресенье, в этот раз отдается Формуле-1 для гонки. Такое изменение связано с Днем памяти, который ежегодно отмечается в Азербайджане 27 сентября. Свободные заезды пройдут в четверг, 24 сентября, а пятницу, 25 сентября, тоже посетят, получается, свободные заезды и плюс квалификация. Ну, а гонка, как я уже сказал, вышла в субботу. После нескольких обсуждений в Формуле-1 не удалось прийти к единому мнению относительно возможного изменения правил использования виртуальной машины безопасности. Напомню, что это очень неприятно сказалось на Ландо Норрисе, на Макларен, который мог предыдущую гонку, точнее, прошлую гонку выиграть, но из-за машины виртуальной безопасности, собственно, проиграл. Французский пилот Хаса Эстебан Окон может получить повышение гонорара в случае продолжения сотрудничества с американской командой в следующем сезоне. По оценке 26-й год, его составляет зарплата в этом году 6 миллионов. Если он продлит свое соглашение на 27-й, его гонорар вырастет как минимум до 8 миллионов.
1: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20.
2: Это ТОП-20. Тринадцатая позиция.
0: Ну что, Формула-1 своя гонка. Они очень зависимы, в том числе и от погоды. Наша же гонка в пятницу обязательно состоится. Неважно, будет свести солнце или идти дождь. ТОП-20. Как всегда, с 7 до 8. А сейчас участник нашего хит-парада. 13 место. Джеймс Хайп.

0: dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действуют специальные предложения. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Tic, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tic un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины формулы Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
11: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 €40. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
12: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

случаях я слышал этот трек на концертах, и оба были просто прекрасны. Первый раз на концерте Hurts в Сиглде, второй раз вот совсем недавно на концерте Calvin Harris. Under Control! Почему и там? Да потому что еще можно услышать и на концерте Alesso. Звездная тройка в начале нового часа на топ-радио «Хит за хитом». Alesso, Calvin Harris, Hurts, Under Control.

0: Хорош до последней музыкальной капли. Сегодня 23 сентября, и сегодня праздник для тех, кто любит что-нибудь пожевать. Желательно так, чтобы это не закончилось трагедией. У меня так один раз пломба вылетела вместе с жвачкой. Считается, что именно в этот день, в 1848 году, американец Джон Куртис приготовил на своей домашней кухне первую жевательную резинку. Идея оказалась настолько удачной, что обычное развлечение постепенно превратилось в огромную индустрию. Люди еще в древние времена жевали различные природные смолы, это и была их жвачка, растительные материалы разные, естественно, не такая была вкусная, как сейчас. Самый известный рекорд жевательной резинки – это огромный пузырь, чемпионские размеры могут достигать десятков сантиметров в диаметре. Неприятно, когда она лопается, особенно в таком диаметре, да? Ну и жевательные действия стимулируют выработку слюны, это правда. А вот что неправда, это то, что проглоченная жвачка остается в желудке на 7 лет. Это популярный миф, не верьте этому.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.

Ох, наконец-таки я дождался такой погоды для того, чтобы сыграть прекрасный трек 98-го года, который не звучит на топ-радио. И сейчас мы его послушаем. Песня вошла в топ-5 хит-парадов Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов. Сингл получил платиновый статус за 500 тысяч проданных копий. И это Саша, If You Believe, если ты веришь. Это немецкий поп-певец, настоящее имя его Саша Шмидц. Трек вышел 26 октября 1998 года на его дебютном альбоме под названием Dedicated To и стал одним из его главных хитов. И звучит он так. Я думаю, что очень многие его узнали уже. Здесь Believe не про веру в чудеса, скорее про веру в любовь и взаимное притяжение. Двое остаются наедине, между ними возникает сильная химия. И герой в этой песне предлагает просто отпустить сомнения и довериться моменту.

0: Мадонна до сих пор в нашем чарте с двумя треками, а этот находится на 4-м месте. Новая взята вершина как раз неделю назад, с 11-го места на 4-е, 9 недель в топе, Мартин Гаррикс и Биза. А вторая ее песня также вернулась в топ-10, с 19-го места на 10-е, Дэн Сютерия. Вспоминаем, что было 3 года назад.
1: Место номер 4. 4.
0: Тогда остался этот трек на этом 4-м месте. 12-я неделя в топе. Бывший победитель. А где прошла ты? Кравс и Гио Пика. В этот раз мы послушаем с вами ремикс.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: мини-баллончик ВД-40 воспринимается многими людьми не иначе, как решение любой бытовой их болячки, но вера в его всемогущество – большая на самом-то деле ошибка. Штука в том, что ВД-40 не является универсальной заменой обычной смазки, так что поговорим, где реально его можно использовать и даже нужно, а где лучше отказаться. И что нас ждет в плане погоды вот после такой достаточно дождливой пасмурной недели? Еще такая же? Хуже? Может быть, лучше? Все это чуть позже, а пока актуальная погода на сегодня и на завтра, прямо сейчас.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латвии пасмурно и облачно, временами идут дожди, ветер умеренный, а на побережье Курзмы порывы северного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале 11-13, 10-11 тепла в Латгале, Видземе 12-15, в Курзмы 11-15. В Риге пасмурно, ближе к вечеру облаков станет меньше. Температура воздуха повысится лишь до 13-14 градусов тепла. Завтра в четверг более солнечно будет в Курзуме. Самая облачная погода в приграничной части Видземы и Латгала. Там же ожидаются дожди. А воздух прогреется по Латвии завтра в четверг от 11 до 15 тепла.

0: Это Доминик Джокер реанимировал и себя в музыкальном плане, и эту песню «Такая одна» в 26-м году.
1: Такая одна, взявшая душ, лишившая сна. Я все размер.
0: Для этого ему ВД-40 не понадобилось.
1: Край, ведь без нее мой мир теряет она. Но только она.
0: ВД-40 настоящий герой гаража. Заржавело, заскрипело, заклинило. Достаем этот синий баллончик, но есть места, куда эту ВД-шку лучше вообще не направлять. Первое – это тормоза автомобиля, мотоцикла или велосипеда. ВД-40 оставляет масляную пленку, а тормозам, наоборот, нужно трение. Можно серьезно снизить эффективность торможения. Если тормоза скрипят, их очищают специальным средством, а не смазывают. Второе – ремни двигателя. Я тоже видел, как это делают одни умники. Ни ремень ГРМ, ни ремень генератора смазывать нельзя. Масло может вызвать проскальзывание, а с ГРМ последствия вообще могут быть очень неприятными. Третье – электроника, вентиляторы, геймпады, клавиатуры и платы заливать обычным ВД-40 не стоит. Он оставляет маслянистый налет и может собрать внутри еще больше пыли, чем было. Для контактов существуют специальные очистители. Кстати, они достаточно доступны даже в обычных больших супермаркетах. Четвертое – пластик, поликарбонат и некоторые виды резины. Растворители в составе могут повредить материалам. Не лучший вариант также для кожи, дерева, лакокрасочных поверхностей и автомобильных уплотнителей. А где же можно его тогда использовать? Все уже перечислил. Ржавые болты, гайки, винты, шпильки, которые не получается открутить. А также дверные навесы. Все то, что скрипит, то есть петли, навесные замки, автомобильные дверные замки, личинки ключей, складные механизмы, петли раскладных ножей, кусачки, ножницы,

знаю, как там в Манхэттен, не успел проверить их прогноз погоды, да и ладно. Хотя, возможно, кто-то из вас, кто сейчас слушает в данную минуту топ-радио «Хит за хитом», реально собирается отправиться туда уже на следующей неделе. Тогда вам расскажу, что у нас ждет на следующей неделе. Если вам уже надоел этот дождь, холод и ощущение, что осень решила прийти раньше времени, есть хорошие у меня новости для тех, кто все-таки не отправится в Манхэттен и никуда не отправится. На следующей неделе планирует остаться в Латвии. Вторая половина этой недели в Латвии еще будет дождливой и прохладной. Страну продолжит определять циклон, местами ожидаются сильные осадки, а днем температура будет держаться в районе 10-17 градусов тепла. Но уже с начала следующей недели ситуация заметно изменится. На смену циклону придет антициклон, дождей станет значительно меньше, солнце будет появляться чаще, а ветер будет слабее. Причем такая сухая погода может сохраниться всю следующую неделю. Что касается температуры воздуха, то она тоже порадует. В самых теплых районах, особенно в Курземе, днем местами воздух может прогреться даже свыше 20 градусов. Но это днем. Правда, ночи останутся прохладными. На востоке страны не исключены даже небольшие заморозки. Но в целом, следующая неделя может оказаться на 2-3 градуса теплее климатической нормы. Далее у нас Карлита и Софи Такер. Манхэттен. До встречи вновь.

0: Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: час на Топ Радио хит за хитом открывает Griffin Body Back. Сегодня у нас 23 сентября и официальная астрономическая смена сезона, день осеннего равноденствия. В этот момент солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного небесного полушария в южное. Для нас это означает, астрономическое лето закончилось, началась осень, а вот в южном полушарии все наоборот, там встречают весну. Осень — это такое время, когда природа начинает экономить энергию, деревья сбрасывают листья, дни становятся короче, а мы достаем куртки и начинаем проверять. А не оставили ли мы в кармашке еще где-то полгода назад какую пятерочку, десяточку евро? Хоть и ты не стал от этого богаче, так как она и так изначально принадлежала себе. Ну, блин, так приятно!
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио.
0: Так что удачных вам находок не только в карманах вашей одежды, желательно в карманах только вашей одежды. Приятных находок. Чужие лезть не надо. Без спроса. Скоро рубрика «Не звучит».

Буквально два трека назад я нашел то, что мы будем слушать в рубрике «Не звучи с русскими треками». Очень сложно это сделать. Их много, но достойных очень мало. На английском, ну, сами понимаете, гораздо проще найти трек в эту рубрику. Но мне посчастливилось, и я наткнулся на ремейк. Очень красивый, очень классный ремейк. И Сергей Арутюнов очень часто попадает к нам в эфир. Был в нашем топе, побеждал с ремейками. Например, на песню «Лететь». И в данном случае он взял и использовал материал знаменитой песни «Между мной и тобой». «Ветер» Оскара. Помните такую песню? Была она в 2000 году, бомбила на всех радиостанциях Оскара. Она вышла еще до его дебютного альбома «Бег по острию ножа». Песня тогда стала одним из самых известных его хитов. Клип, например, больше 7 недель занимал первое место в чарте MTV Top 20. Причем особенно интересная деталь — это в том, что уже в 2001 году Оскар выпустил альбом «Оскар 2», где оказались ремиксы на старые его песни, и они получили еще и новые названия. «Между мной и тобой» там превратилось в «Ветер» просто. Теперь к этой истории мы с вами возвращаемся вместе с Сергеем Арутюнов и Неондо. Они фактически дали новое дыхание этой песне, которую мы еще помним со времен MTV, начала нулевых. Давайте послушаем, звучит очень круто.

0: Это, кстати, похоже, лидеры 23 и 26 года. Далее у нас будет Макиба Джейн, трек, который 3 года назад у нас возглавлял чарт, и это сделал с 8 строчки на 1. Это Hugel, Moon to the Sun, нынешний лидер актуальной 20-ки. Но перед тем, как мы начнем слушать Макибу, мы с вами поиграем. Звонить не надо, писать надо. Но сначала надо послушать условия. У нас совсем скоро октябрь месяц, и в самом начале Ларока будет праздновать свой очередной день рождения. 2 октября на Бривибас 96 открою двери, и вы сможете туда абсолютно бесплатно просто зайти, выиграв билет на нашем радио в наших эфирах. Мы разыгрываем каждый день во всех эфирах. 2 билета достанутся тому, кто правильно ответит на следующий вопрос. То, что только что мы послушали нашего действующего лидера, который в топе уже 14 недель. На данный момент он на 1-м. На каком месте из 20 этот трек, что мы слушали, чаще всего задерживался за те недели, что он проводит в нашем топе? Там он провел 4 недели. Может быть, 2-е место. Может быть, даже тоже 1-е. Может быть, 20-е. Буксовал долго, потом прорыв произошел, и он дошел до 1-го места. Не знаю. Ну как не знаю, знаю, но не скажу. Скажите вы мне. 2-5-0-37. WhatsApp. Тот, кто правильно ответит, получает 2 билета на Ларока Парти 2 октября. И надо ответить не только правильно, но и раньше остальных, кто тоже это сделает правильно.
1: Место номер 1.
0: Как получу правильный ответ, сразу же сообщу вам об этом. 2-5-0-37, WhatsApp, ваши варианты.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: Возможно, это трек, и не только. Вы услышите La Roca 2 октября при Best 96. Что самое интересное, на мой вопрос никто правильно пока не ответил. Были варианты, поэтому конкурс продолжается. Я спросил, у нас нынешний лидер Hugo Montes the Sun находится сейчас на первой строчке в топе 14 недель. И я спросил, на каком из 20 мест этот трек чаще всего задерживался. Там он провел 4 недели. Были варианты, чтобы подсказать 10, 11, 4, 5, 3 место, 2, 5, 11, 7, 4. Все это неверно, все это неправильно. Поэтому те, кто попробовал, можете еще раз попробовать. На каком чаще всего у нас оказывался... Все, есть вариант первое место. 1-9-8, абонент, я вас поздравляю! Вы отправляетесь в La Roca 2 октября. На первом месте Hugo на данный момент у нас находится. И в целом он уже там был 4 недели, пускай не подряд.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
0: Днем в Латвии пасмурно и облачно, временами идут дожди, ветер умеренный, а на побережье Курзамы порывы северного ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале 11-13, 10-11 тепла в Латгале, в Видземе 12-15, в Курзамы 11-15. В Риге пасмурно, ближе к вечеру облаков станет меньше, температура воздуха повысится лишь до 13-14 градусов тепла. Завтра в четверг более солнечно будет в Курзамы, самая облачная погода в приграничной части Видземы и Латгала. Там же ожидаются дожди. А воздух прогреется по Латвии завтра в четверг от

Спасибо большое всем за участие в конкурсе. Сегодня он продолжится в эфире Артема Демьяненко и Лины Исаевой. Чем будем заниматься далее в этом часе? Автомобильные новости. Электрический минивэн Volkswagen попал в книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, во время которого машина побывала в 92 странах на 6 континентах. А также я расскажу, как Европа борется с, пытается сдерживать цены на топливо, как она с этим борется. А пока музыка.

Когда бензин и дизель начинают стоить как жидкое золото, приходится спасать кошелек уже на государственном уровне. И в Германии решили попробовать именно такой вариант. С 1 октября Германия вводит скидку на топливо 18 евроцентов с каждого литра бензина и дизеля. Мера будет действовать до конца этого года. По расчетам немецких властей, водители и предприятия в общей сложности смогут сэкономить около 2,5 миллиарда евро. Причина – заметный рост цен на топливо на фоне энергетического кризиса. Похожую меру Германия уже применяла в мае-июне этого года, когда цены резко пошли вверх. И проблема касается не только Германии. Во Франции средняя стоимость дизеля недавно достигла около 2 евро 40 центов за литр, и это новый исторический максимум. Немецкие власти говорят, что продолжают искать способы сдерживать рост цен на энергоносители и автомобильное топливо. 17 центов с литра вроде немного, если ты 5 литров взял и заправил. Но что это есть, эти 5 литров? Особенно для расстояний, которые люди проезжают там во Франции и в Германии. Но если действительно заправлять полный бак, уже приятней. А если бензин снова начнет дорожать, скоро скидку придется выдавать вместе с ключами от машины.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz попал в книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, во время которого машина побывала в 92 странах на 6 континентах, а общий пробег составил почти 100 тысяч километров. При этом за всю дорогу не случилось ни одного технического сбоя. Документ подтверждает, что владелец этого автомобиля посетил больше всего стран за одно непрерывное путешествие на автомобиле с чисто электрической силовой установкой. Маршрут растянулся, как я уже сказал, на 100 тысяч километров и занял 445 дней. Стартовала поездка 1 июля прошлого года в Ганновере, где как раз и выпускают ID.Buzz. Там же она и закончилась, после того, как были пройдены все континенты. По пути машина сделала более 300 остановок на зарядку и переправилась морем 16 раз. Volkswagen заявили, что автомобиль прошел весь путь без каких-либо технических сбоев. Аккумулятор сохранил 95% первоначально емкости. С 10 до 80% машина восполняет заряд меньше, чем за полчаса. Вообще, экспедиция наглядно показала, насколько по-разному обстоят дела с зарядной инфраструктурой в мире. В отдельных африканских странах, например, в Замбии и Танзании, станций практически не было. Зато в Южной Африке, Марокко и Руанде уже сложилась рабочая сеть. Наиболее развитую экосистему демонстрирует Китай, а в Южной Америке быстрый прогресс заметен в Бразилии и Чили.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.
1: Ну что, спасибо большое вам за внимание. Далее Лина Исаева и Артем Демьяненко. До встречи в «Хит за хитом» завтра в 12.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

осень началась. Сегодня ночью в 3:05 произошло это событие. Осеннее равноденствие. Это когда северное полушарие перешло в астрономическую осень, а южное, наоборот, встретило весну. В этот момент равноденствие. Оба полушария получают примерно одинаковое количество солнечного света, а день и ночь становятся почти равными по продолжительности. Но есть любопытный нюанс. В Латвии сегодня день все еще примерно на 10 минут длиннее ночи, и только в эту субботу, 26 сентября, мы перейдем в ту самую черту, когда ночь впервые этой осенью станет длиннее дня. Поэтому, что ж, у нас еще 3 дня формального превосходства света над тьмой. Будем пользоваться. Ну и прямо сейчас начинаются 2 часа вместе. С вами Лина Исаева. Дневная смена на Топ-радио. Поехали. Смеяться на техно будем. А Настя, это

Ребят, ну вы же специально сделали, чтобы в тот день тестировщики, те, кто тестирует продукт перед выходом в массы, в общем, тестировщики точно специально не вышли на работу, потому что в новой игре FIFA обнаружили очень эффектный баг. У женщин, тренеров периодически не прогружается одежда, поэтому серьезнейшие футбольные дела они решают в нижнем белье. Представьте себе, еще такие возможны зарисовки в игре. Например, раздевалка, обсуждается тактика, а женщины, тренеры стоят в белье. Переговоры о многомиллионном трансфере, и они опять в белье. Вышли к бровке руководить командой. Ну зачем переодеваться? Свои же люди, да и так переговоры пройдут явно эффективнее. И вот в соцсетях сейчас недоумевают, как разработчики этой игры, Esports, вообще умудрились выпустить игру с таким багом. Но что-то мне подсказывает, что Esports могут вообще ничего не объяснять. Никакой это не баг, мы вас раскусили. Это просто новый уровень реализма, когда работа настолько достала, что ты пришла на нее буквально в чем была. Не успела переодеться. И вот теперь пытаешься договориться с игроками. Talk to you, another 54 Ultra.

0: сегодня ждем обещанное нам бабье лето. В ближайшие дни европейский континент ждет довольно резкое и необычно раннее для конца сентября похолодание. Самая суровая история ожидается в Альпах. Там с 23 по 26 сентября местами прогнозируют от минус 4 до минус 12 градусов. Уже в горах Австрии минусовые температуры уже были зафиксированы. Холодный северный воздух опустится далеко на юг Европы, а в некоторых регионах возможны и первые ночные заморозки. Например, в Польше по ночам и ранним утром ожидается всего лишь плюс 1, плюс 8, а местами температура может ненадолго уйти и ниже нуля. Но есть и хорошая новость. Все же доставать елку пока еще рано. Затяжного холода синоптики не ждут. И уже на рубеже сентября и октября эта волна должна начать отступать. Так что наши нынешние осенние плюс 15 с дождиком после таких новостей уже воспринимаются не так драматично. Не тепло, конечно, но могло бы быть значительно бодрее. Но это будет потом. А о погоде в Латвии на данный момент дальше в нашем эфире.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио о погоде. В эту среду, 23 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода. В Латгале и центральной части страны местами идут кратковременные дожди. Температура воздуха по стране сегодня от плюс 12 до плюс 16. Теплее всего на побережье в Курземе, там плюс 16. В столице сейчас плюс 15 и ветер переменных направлений до 8 метров в секунду.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Эвелина Исаева. Я спешу вам напомнить, что всю эту неделю на ТОП Радио мы разыгрываем билеты на легендарную тусовку в честь 26-летия Ла Рока. Она состоится уже 2 октября. И мы щедро раздаем вам сразу по 2 билета. Причем каждый день условия немного разные, но неизменно очень простые. И сегодня все будет так же просто. Я задам один незамысловатый вопрос, а ваш ответ буду ждать сегодня в письменном виде на наш WhatsApp по номеру 250037. Но сам вопрос прозвучит чуть позже, так что пока никуда не убегаем, слушаем музыку, остаемся со мной на одной волне, поднимаем свое настроение и совсем скоро проверим, насколько хорошо вы знаете Ла Року и ее историю. Тут подсказка кроется. И кто-то из вас уже отправится на ее 26-й день рождения совсем скоро, да еще и вдвоем. Так что не упусти свой шанс. Будь внимателен, слушай наш эфир, и скоро все случится.

пользуемся телефончиками, вооружаемся, потому что сейчас я задам вопрос для тех, кто хочет побороться за два билета на 26-летие Ларуки. 2 октября будет мега-пати. Ну что ж, внимание, вопрос. Что находилось в здании Ларока непосредственно перед тем, как там открылся этот легендарный ночной клуб? Я подчеркну, что меня интересует именно последний культурный желез этого здания перед эпохой Ларока, а не вся его столетняя история. Ответ присылайте мне на WhatsApp 25037 прямо сейчас. И первый, кто пришлет мне правильный ответ, получит эти два билета. А кто это будет, узнаем буквально через один трек. Ну а я пока что пошла проверять ваши ответы. Всем удачи!

Потому что именно это культурное заведение было в этом легендарном огромном здании, который потом стал целой эпохой ночного движения Риги под названием «Ла Рока». И театр оперетты проработал там несколько десятилетий, закрылся в 1995 году, а позже здание превратилось ту самую «Ла Року», нашу «Ла Року». Так что место, где потом танцевали до утра, задолго до этого тоже было наполнено музыкой, просто немного другого жанра. Мои поздравления Илье еще раз. Вы, друзья, попытайте свою удачу еще сегодня в вечернем эфире, в вечернем драйве с Артемом Демьяненко. И завтра, и послезавтра, в общем, еще будет множество возможностей побороться за эти билеты и отвести свою душу там, где когда танцевали молодыми. На столе... окунуться в ностальгию, ну а пока что мы продолжаем с нашей музыкой на Топ-радио. Hold on Heaven. Поехали дальше.

0: karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Черри создан для семьи.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В эту среду, 23 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода. В Латгале и центральной части страны возможны дожди. Температура воздуха по стране сегодня от плюс 12 до плюс 16. Теплее всего на побережье в Курземе. В столице сейчас плюс 15, в основном облачно.

Москвы. И через полчаса понимаешь, что все это время ты просто выбирал, что посмотреть. И вот я узнала про один довольно необычный способ провести вечер и заодно немного попутешествовать во времени в чью-то случайную жизнь. Попробуйте в поиске на Ютубе набрать IMG, три буквы, как название какого-то файла. IMG, нижний прочерк и любые четыре цифры. Вот просто какие вам в голову взбредут. Например, IMG 9810. И можно провалиться в старые домашние видео с практически нулевыми просмотрами. Там совершенно прекрасная бытовая жизнь. Где-то дед целую минуту крутит дрель. Где-то вся семья наблюдает, как ребенок впервые ест лимона. Где-то несколько минут главным героем видео остается потолок. Просто потому, что камера лежала не той стороной. И дело в том, что раньше айфоны автоматически присваивали снятым файлом название вроде IMG, нижний прочерк и 4 цифры, а загрузить видео на YouTube можно было буквально в пару нажатий, причем самому даже этого не заметив. И многие названия не меняли, а некоторые ролики, судя по всему, вообще оказались там случайно. И в результате получился огромный цифровой архив времени, когда люди еще не думали, что каждое видео должно быть контентом, никаких тебе охватов, никакого удержания аудитории, цепляющих первых 3 секунд. Просто случайный кусочек жизни случайного человека. Так что если сегодня вечером поймаете себя на мысли, что мне совершенно нечего смотреть, а куда-то заглянуть хочется, попробуйте этот способ на Ютубе IMG, нижний прочерк, 4 цифры. И посмотрим, в какой кусочек чужого прошлого вас занесет. Ну а пока что я точно знаю, что вас занесет вечерний драйв. Аккуратнее на поворотах. Ну а я ухожу в закат. Меня зовут Лена Исаева.

Много лет назад работал я в Греции, мы делали эти мюзиклы, да, аниматорами и все такое. И вот каждое шоу мы начинали под эту песню, да. Maroon 5, Кристина Агилера, Move Like Jagger. И сейчас я начинаю вечерний драйв вместе с вами, Артем Демьяненко. Поехали!

только песня появилась у нас в эфире, да, вот это «Оль, на дискотеке я тебя жду». Но отзовитесь, кто видел этот прикол лет 1000 назад на Ютубе. 20:37. Серябкина, Дима Урих. Я не сомневался, что у них все пойдет хорошо. 10 недель уже в топе. А после рекламы «Medicine Beer All at Once».

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ.
2: Номер лотереи 9130.
3: Volkswagen фестивалс тувоес. Готовуес руденц ипашо пьедаваему вирпулим ар иеспайдигем итаупиумим. Лилакая далей Volkswagen модель. Не палай гарам. Ун додес кошакаюс руденц брауденос ар саву яуно Volkswagen. Текамес но пирма лидас 18. октябрь висос Volkswagen автосалонус. Узнай вайрак Volkswagen.ЛВ.
4: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
5: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
9: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
10: А размер имеет значение?
11: Смотря для чего.
10: Конечно, для хлеба.
11: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
10: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

я же подавился. Не был готов так много говорить, да? Начал-то я эфир очень бодро, так быстро, шустро, да, еще задумался, а не очень ли быстро я говорю? Главное, чтобы на фоне хорошо было, да? Нет еще в претендентах. Там всего лишь два претендента на этой неделе у нас. Careful и Lucky Ones. Заходите, голосуйте. Завтра, кстати, последний день, когда можно проголосовать. Сегодня, что я еще хотел сказать, день осеннего равноденствия 23 сентября. Fall Equinox. Autumn Equinox, да, то есть поровну. Сегодня световая часть дня полностью равняется ночи, темному времени суток, да? А дальше все темнее и темнее. И так мы будем двигаться до декабря. А потом опять... Там, все, и вот так каждый год, да? Ладно, не будем торопить события. Сегодня что я заметил? День рождения жевательной резинки, да? Мне много не надо поводов, чтобы что-то придумать. Нет, не про жевательную резинку будем говорить. Хотя те, кто жуют, вот вам аплодисменты, молодцы. А я почему-то сразу вспомнил людей, которые приклеивают вообще жвачки к этому внизу стула, да, стола, да, вот вам такое перемешку с аплодисментами, да, с тромбон. И я подумал, что почему бы не поговорить, вот это меня реально бесит в людях, да? Не черты характера какие-то, а именно, что вас бесит в поступках людях, да? И приклеенная жвачка к стулу может быть самое такое легкое еще, да? Что вас бесит в людях? 2-5-0-37.

которые громко разговаривают по телефону в общественном месте. И почему-то всегда они рассказывают свою личную жизнь, пишет Геннадий. 2-5-0-37, какие поступки людей вас бесят? Начали мы с жвачки приклеенной, да, сегодня день рождения жевательной резинки. 178 лет назад ее придумали. 2-5-0-37 для ваших сообщений.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, незначительные осадки, слабый северный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 10 до 12 градусов, в Латгале 9-11, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 10 местами до 12 градусов.

Вот он, Джоэл Кори, Whisper. Я по натуре человек интроверт, пишет нам слушатель. Разговаривать по телефону не люблю от слов совсем. И каждый старается мне позвонить и после неудачных попыток присылает мне сообщение: перезвони как сможешь. Блин, так просто напиши сообщение, что ты хочешь.

0: трубке пустая. Бывает и такое. 2:50:37. Какие поступки людей вас бесят сегодня? Подняли этот вопрос.
1: Прошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Дальше уже второй раз подряд не могу с первого раза выговорить. Да что ж, равноденствие, да? Завтра уже день будет немножечко короче ночи, а сегодня поровну.

12 место по итогу прошлой недели. Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Why? После рекламы у нас Holy Flame, Iowa и Those Love You.

Плюс один. Вы вообще понимаете, что лифт не уедет, пока я не выйду? Мне кажется, это надо в школе преподавать, пишет нам слушатель. 2-5-0-37. А какие поступки людей вас бесят? Пишите, расскажите.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио «Погодь». Завтра в Латвии преимущественно пасмурная погода. Тем не менее, в центральной части страны днем прояснение. В свою очередь, осадки сосредоточены на территории Курзема и в восточной части страны. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 14 до 16 градусов. Латгала 10-13, Земгала, Видзема. А также в центральной части страны температура воздуха завтра днем от 12 градусов.

Точка есть, да, продолжаем разыгрывать. Вчера мы узнали, куда. Да, кто же там, я уже, как вас звали, кто вчера первый написал? Андрей, по-моему, вчера первый написал. Хочу в Ларокку. Так, сегодня продолжаем. Вопросы сложнее. Ну, хотя нет, чуть-чуть сложнее, может быть, становится. Ларокко празднует свой день рождения. Вопрос, кто первый напишет ответ, который, какой по счету день рождения? Первый, второй, третий, 120-й, да, 2,5, 0, 37. Пишем, какой по счету, кто хочет на Ларокко, которая 2 октября состоится.

конца рекламы. Дмитрий, велосипедист, первый написал 26 лет Ларокин. Поздравляем. Вот перед рекламой я решил поздравить. После рекламы мы услышим сразу Иманбек. No matter what. Дмитрий, это вам аплодисменты.

0: Radio LV.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies, ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
4: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
4: Analizēsim? Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
5: Ну, сейчас начнется.
6: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
7: Стоп. Рига стайл.
6: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
8: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA. All-time favorites.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?